0: Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге снижается спрос на получение жилищного пособия, сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы. Обобщенные самоуправлением данные за полгода показывают, что пик выплат пришелся на апрель. Тогда на жилищные пособия в Риге было выделено 2 миллиона 900 тысяч евро, что стало максимальной месячной суммой в этом году. Затем показатели пошли на спад. В мае на пособие было выплачено 1 миллион 900 тысяч евро, в июне 1 миллион 600 тысяч евро, в марте пособие получили 10 тысяч 1456 человек. Средний размер выплаты – 222 евро. В апреле пособие получили 11 941 человек. Это самый высокий показатель в текущем году. Средний размер выплат – 243 евро. Рост размера пособия весной в самоуправлении объясняют завершением отопительного сезона и, как следствие, более высокими счетами за коммунальные услуги в этот период. Президент Латвии Эдгар Рингевич и министр образования и науки Илза Индраксена в понедельник обсудили обеспечение учебного процесса в условиях кризиса. Стороны обсудили рабочие приоритеты Индраксена, в том числе вопросы, связанные с дистанционным обучением. Как сообщалось, на национальном уровне может быть разработан порядок обеспечения непрерывности образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях или во время чрезвычайного положения, следует из предложений Министерства образования и науки по совершенствованию готовности отрасли к кризисным ситуациям и угрозам, которые в конце июня были представлены на внеочередном заседании правительства в Латгале. Обязанность правительства разработать такой порядок будет установлена поправками к закону об образовании, которые планируется подготовить к августу. В свою очередь, единые руководящие принципы для работы системы образования в случаях угроз, кризисов и гибридных угроз могут быть разработаны к началу нового учебного года. Это одно из нескольких предложений, разработанных после угроз воздушному пространству Латвии, имевших место в мае в нескольких самоуправлениях Латвии, которые повлияли на учебный процесс и проведение государственных проверочных работ. Рижский русский театр имени Михаила Чехова может продолжать ставить и играть спектакли на русском языке, и его не планируется закрывать или реорганизовывать, заявила советник министра культуры Науриса Пунтулиса по вопросам стратегической коммуникации Агнесе Варпиня. Пунтулис отрицает прозвучавшую в публичном пространстве информацию о намерении закрыть или реорганизовать Рижский русский театр имени Михаила Чехова, подчеркивая, что таких планов в его повестке дня нет. Министр отметил, что его распоряжение об исключении использования русского языка из публичной коммуникации Министерства культуры, подведомственных ему учреждений и предприятий, не распространяется на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческой работы на русском языке. В министерстве заявили, что Даугавпилский театр и Рижский русский театр имени Михаила Чехова по-прежнему могут ставить и играть спектакли на русском языке. Если драматургический материал театрального спектакля подготовлен на русском языке, он расценивается как оригинал творческой работы на русском языке, и установленные в распоряжении ограничения на него не распространяются. Пунтулис отметил, что театр может продолжать создавать спектакли на русском языке, сохраняя свою художественную идентичность и обогащая культурное пространство Латвии. Искусство не должно терять своего многообразия, но у публичного общения государственных учреждений другая функция, подчеркнул министр. На прошлой неделе Пунтулис встретился с директором Рижского русского театра имени Михаила Чехова Даной Бьорк и обсудил исключение русского языка из публичной коммуникации театра. Министр и руководитель театра договорились о повторной встрече, которая состоится на этой неделе. Пунтулис указал, что планирует повторно обсудить с директором театра комплекс предстоящих работ по внедрению распоряжения, а также, возможно, рассмотреть продление срока для введения отдельных требований. Требования об исключении использования русского языка из публичной коммуникации Министерства культуры, подведомственных ему учреждений и обществ капитала должно быть введено до 30 июля. Руководство Рижского русского театра имени Михаила Чехова ранее информировало, что возражает против распоряжения министра культуры об исключении русского языка из публичного общения подведомственных министерства учреждений. В открытом письме Бьорк выразила мнение, что распоряжение противоречит ряду документов, регулирующих деятельность театра, в том числе делегированным государством задачам по привлечению зрителей из числа нацменьшинств в культурное пространство Латвии, интеграции общества и межкультурному диалогу. Руководство театра также указало, что, по его мнению, внутренним административным приказом министра нельзя устанавливать такое ограничение основных прав. Театр считает, что полное исключение русского языка из публичного общения затруднит передачу информации части аудитории, в том числе русскоязычным туристам и украинским беженцам, а также негативно скажется на финансовых показателях театра. В четверг, 9 июля, на совещании правительства министры проинформируют о прогрессе в реализации определенных каждым из них приоритетных задач, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. На заседании планируется оценить проделанную до сих пор работу, текущий статус выполнения и дальнейшие шаги, необходимые для завершения задач. Во время совещания отдельно планируется обсудить развитие больничной сети, а Министерство благосостояния представит сценарий введения базовой пенсии, который из-за затрат еще предстоит согласовать с Министерством финансов. Кулбергс ранее обещал оценивать работу министров не реже раза в месяц. Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что встретился с потенциальным стратегическим инвестором AirBaltic, который представил ему конкретное письменное предложение о вложениях. Ситуацию с AirBaltic премьер-министр также обсудил в понедельник на встрече с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Глава правительства ведет переговоры с тремя потенциальными инвесторами. Он отметил, непонятно, почему прежнее руководство AirBaltic и консультанта Сиабору отклонило или проигнорировало таких потенциальных стратегических инвесторов. «Мне это до сих пор трудно объяснить, я намерен это выяснить», — заявил премьер. В понедельник, 6 июля, после встречи с президентом Латвии, премьер-министр сказал, что сейчас от руководства авиакомпании ждут бизнес-плана. «Ждем от самой AirBaltic четкого видения будущего, потому что этот бизнес-план до сих пор не был представлен, чтобы любое дальнейшее движение вперед, связанное с деньгами общества, средствами налогоплательщиков и позицией государства, стало возможным, должна быть полная ясность. И здесь больше не может быть такого, как до сих пор, просто приходят, просят, получают деньги без каких-либо железобетонных планов. Такого больше не будет, этого не допустят», — пообещал премьер. «Должна быть ясность, каким образом AirBaltic собирается выполнять полеты, какими будут планы компании на будущее и кто станет стратегическим инвестором. Здесь государство доказало, что оно не слишком хорошо, как надзорный орган в авиабизнесе, и нигде в мире это не было хорошим примером. Здесь все-таки должен быть стратегический, коммерческий инвестор», — подчеркнул Кулбергс. До конца года авиакомпании может понадобиться до 150 миллионов евро. Министр финансов, экс-премьер Марис Кучинскис, ранее выразил мнение, что для Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию. Однако самой компании, вероятнее всего, придется сократить масштабы своей деятельности. «Решение о дальнейшей деятельности AirBaltic зависит не от правительства, а от самой компании, считает он. Нужно посмотреть, предусматривает ли новый план отказ от того, что Латвия не может себе позволить. Например, от слишком большого, несоразмерного числа самолетов. Банкротство AirBaltic было бы невыгодным для Латвии. Однако у государства не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому необходимо дождаться бизнес-плана, который обещал представить новый руководитель компании», — отметил Кучинскис. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что они с премьером Кулбергсом сходятся во мнении. Для Латвии на саммите НАТО важно добиться трех целей, которые имеют значение и для всего Альянса. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия пятой статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Президент отметил, что лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом он подчеркнул, что необходимы не только дополнительные средства, но и развитие оборонных возможностей и оборонной промышленности. Кроме того, Ринкевич отметил, что крайне важно, чтобы НАТО могло адаптироваться к новым вызовам. В частности, необходимо активнее разрабатывать средства защиты от беспилотников. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался как с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, так и с экспертами Альянса. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматриваются несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Абалинш. Он указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились 4 версии будущего фонда, одна из которых – ликвидация. Как отметил парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. В настоящее время мы думаем, что будем продвигать, скорее всего, 3 сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию фонда общественной интеграции, сказал Абалинш. Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию фонда общественной интеграции, ответил, что следует дождаться результатов аудита. В июне этого года по сравнению с маем 2026-го средний уровень потребительских цен на топливо снизился на 6,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на снижение цен на топливо оказало падение цен на дизельное топливо на 8,2%. Автогаз также подешевел на 8,2%, а цены на бензин снизились на 2,5%. В июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 16,8%. За год дизельное топливо подорожало на 19%, цены на бензин выросли на 15,5%, а на автогаз на 5,5%. Рижане на портале инициатив Манабалс ЛВ собирают подписи за восстановление автобусного сообщения из района Дарзани в центр. В инициативе содержится призыв восстановить удобное и доступное для жителей сообщение и обеспечить прямое соединение района с центром города. Авторы инициативы призывают отменить решение об изменениях 18, 15 и 31 маршрутов автобусов и введении системы пересадок в направлении Дарзани и Румбулы. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни и возможности мобильности жителей Дарзани, а также повлияет на людей, которые ездят на работу в эти районы, например, в Румбулу. Новые возможности добраться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы считают крайне неудобными. Премьер-министр Андрис Кулбергс признал, что правительству, вероятнее всего, не удастся полностью реализовать все положения, предусмотренные правительственной декларацией. По его словам, уже в первый месяц работы на посту премьер-министра стало ясно, что организация работы правительства и большой объем текущих вопросов существенно ограничивают возможности сосредоточиться на стратегических задачах. «Определенно не удастся выполнить все. Это абсолютно очевидно», – заявил премьер-министр. По его словам, правительственная декларация слишком объемная, а повестку дня Кабинета министров в значительной степени занимают вопросы, которые по своей сути не должны рассматриваться на уровне правительства. В целом, Кулбергс более или менее доволен работой министров. Однако он признал, что после оценки первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства в Латгалии 27 мая, пришел к выводу, что в госуправлении слишком большое внимание уделяется процессам, а не конкретным измеримым результатам, и что в министерствах еще необходимы существенные изменения в рабочей культуре. В проекте «Рейл Балтика», в котором до сих пор большую роль играло строительное лобби, необходимо будет принять важные решения, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Ранее Кучинскис заявлял, что в связи с проектом «Рейл Балтика» необходимо будет решить, что строить, а от чего отказаться. На вопрос о том, насколько широки возможности для маневра в выборе объектов строительства, он сослался на названный премьер-министром Андрисом Кулбрахсом срок конец августа. Тогда предстоит принять решение о будущем проекта. Комментируя то, что строительство все еще продолжается, Кучинскис отметил, что контракты были заключены не бывшим министром сообщения Каспарсом Бришкинсом, а еще предыдущими правительствами. «Мне кажется, что там сработало большое строительное лобби», заявил министр финансов. Он указал, что действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты. Однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву. Назад дороги нет. Нужно двигаться вперед, но только не на таких лимузинах, которые были запланированы», — сказал Кучинскис. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Во время профилактической проверки в центре размещения просителей убежища в Лиепне Алукснэнского края сотрудники государственной полиции Латвии обнаружили 30 ножей, которые жильцы хранили под матрасами и подушками, нарушая правила внутреннего распорядка. О результатах проверки стало известно после того, как министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил об изъятии 31 ножа. Позже эту информацию подтвердили в государственной полиции. Проверки прошли 27 июня в центрах размещения просителей убежища в Лиепне и Муцениеках. В них участвовали сотрудники полиции, представители других компетентных служб, а также кинологи со служебными собаками. В полиции пояснили, что сами по себе обнаруженные ножи не являются запрещенными предметами. Согласно правилам внутреннего распорядка, каждому просителю убежища при заселении выдается комплект бытовых принадлежностей, в который входит и кухонный нож. Однако хранить его разрешается только в специально отведенных местах. Во время проверки выяснилось, что многие жильцы держали ножи под подушками или матрасами, что считается нарушением внутренних правил и создает потенциальные риски для безопасности. После проверки руководство центра обсудило с полицией дополнительные меры по снижению возможных угроз. При покупке нового жилья латвийцы ориентируются на более скромные бюджеты, чем жители Литвы и Эстонии. Почти две трети жителей Латвии готовы рассматривать недвижимость стоимостью до 100 тысяч евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного Норстат по заказу банка СБ. На вопрос о том, сколько они готовы потратить на новое жилье, 35% латвийских респондентов заявили, что могут позволить себе жилую недвижимость стоимостью до 50 тысяч евро. Еще 31% рассматривают вариант жилья в ценовом диапазоне от 50 до 100 тысяч евро. В целом 66% жителей Латвии рассматривают свое будущее жилье в ценовой категории до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких людей почти в два раза меньше, 32 и 35% соответственно. Жилье стоимостью свыше 150 тысяч евро готовы купить 16% жителей Латвии, 33%. 3% жителей Литвы, 44% жителей Эстонии. Особенно выделяется Эстония, 9% опрошенных там готовы потратить на жилье более 300 тысяч евро. В Литве таких 4%, в Латвии 3%. Сменить жилье в ближайшие 3 года планирует примерно каждый пятый житель стран Балтии. 18% в Латвии и по 20% в Литве и Эстонии. Однако в целом гораздо больше людей хотели бы переехать в другое жилье, об этом заявили 43% жителей Латвии, 33% жителей Литвы и 38% жителей Эстонии. Различия между странами заметны не только в стоимости жилья, но и в отношении к размеру ипотечных платежей. В Латвии 59% потенциальных заемщиков готовы платить по кредиту не более 400 евро в месяц. Еще 26% считают приемлемым платеж от 400 до 600 евро. В Эстонии только 26% готовы платить до 400 евро в месяц. При этом почти каждый третий, или 29%, допускает платежи более 800 евро в месяц, а половина из них более 1000. В Литве наиболее распространенным ответом был ежемесячный платеж от 300 до 500 евро. Такой вариант выбрали 37% опрошенных. По данным ЭСБ, в первой половине этого года средний размер жилищного кредита в Латвии составлял около 100 тысяч евро. В Литве 119 тысяч, в Эстонии 145 тысяч евро. В банке отмечают, что жители Латвии чаще ориентируются на меньшие бюджеты и более низкие ежемесячные платежи. Отношение к размеру первоначального взноса также заметно различается в странах Балтии. В Латвии чаще всего жители готовы внести до 10 тысяч евро. Такой ответ дали 37% участников опроса. Почти каждый пятый смог бы выделить до 20 тысяч евро. В Литве наиболее популярным вариантом был первоначальный взнос до 20 тысяч евро – 28%. В Эстонии жители чаще готовы вкладывать более крупные суммы – 27% могут внести до 40 тысяч евро, 17% – более 50 тысяч евро. Чтобы накопить первоначальный взнос, жители всех 3 стран Балтии чаще всего готовы сокращать повседневные расходы. Такой вариант выбрали 30% жителей Латвии, 40% Литвы и 41% жителей Эстонии. Еще один распространенный способ – продажа уже имеющейся недвижимости. На такой вариант указали 28% жителей Латвии, 32% Литвы, 34% Эстонии. Каждый второй житель Латвии периодически покупает продукты питания в интернете, однако в большинстве случаев эти покупки составляют менее 10% от общих расходов на еду, сообщили в банке «Цитадель» со ссылкой на данные проведенного Норстат опроса. Опрос показал, что латвийские потребители отдают предпочтение покупкам в очном формате. Что касается покупки продуктов питания в интернете, ситуация схожа со всеми европейскими странами. Данные Евростат показывают, что этой возможностью пользуются всего 18% потребителей. При этом доставка готовой еды из кафе и ресторанов в Европе более популярна и достигает 33%, тогда как в Латвии этой услугой пользуются 27% населения. В мае этого года при совершении покупок в интернет-магазинах сетей продовольственных супермаркетов более 70% покупателей за один раз тратили примерно от 5 до 100 евро. Наибольшие покупки на сумму до 5 евро совершали 17% клиентов. Более крупные траты свыше 100 евро позволял себе каждый 10 или 11 процентов покупателей. При покупках в интернете покупатели тратят в продуктовых магазинах в среднем больше, чем очно. Если в интернете в продуктовых магазинах не менее 100 евро за один раз тратит каждый 10-й покупатель, то в физических магазинах доля таких покупок существенно ниже, менее 1%. Возможностью совершать покупки в интернете пользуются 83% населения, однако большинство вещей, необходимых на каждый день, все же покупается очно. Как и в других странах ЕС, в Латвии жители чаще всего покупают в интернете одежду, обувь и аксессуары. Однако данные Евростат свидетельствуют о том, что среди стран Балтии жители делают это меньше всего. За последние 3 месяца в ЕС одежду в интернете покупали в среднем 70% населения, тогда как в Латвии и Эстонии этот показатель составил 58%. В Литве немного выше. Он достигает 63%. Между тем, медикаменты в интернете приобретают каждый пятый житель Европы, мебель – каждый третий. В категориях других онлайн-покупок видно, что жители Латвии сравнительно часто покупают в интернете билеты на мероприятия – 42%. В свою очередь, жители Литвы значительно чаще покупают косметику, товары для красоты и хорошего самочувствия – 34%. В Латвии этот показатель ниже и не достигает даже четверти – 24%. В сфере приобретения транспортных услуг в интернете явными лидерами среди стран Балтии являются жители Эстонии. Этой опцией пользуются более половины или 58% потребителей, опережая сравнительно высокий показатель Латвии – 46%. Данные Центрального статистического управления свидетельствуют о том, что в 2025 году в интернете регулярно закупалось более половины населения, и за последние три месяца 38% опрошенных совершили от 3 до 5 покупок. Мужчины совершали покупки в интернете реже, 37% за последние три месяца сделали только одну или две покупки, тогда как 39% женщин совершали покупки от 3 до 5 раз. Наиболее активно онлайн-покупки совершали жители в возрасте от 25 до 34 лет, а также люди с высшим образованием, среди которых в интернете закупалось 70%. В разрезе регионов больше всего онлайн-покупок совершили жители Риги. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбраксом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что они с премьером Кулбраксом сходятся во мнении. Для Латвии на саммите НАТО важно добиться трех целей, которые имеют значение и для всего Альянса. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия 5-й статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Президент отметил, что лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом он подчеркнул, что необходимы не только дополнительные средства, но и развитие оборонных возможностей и оборонной промышленности. Кроме того, Ринкевич отметил, что крайне важно, чтобы НАТО могло адаптироваться к новым вызовам. В частности, необходимо активнее разрабатывать средства защиты от беспилотников. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался как с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, так и с экспертами Альянса. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматриваются несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Абалинш. Он указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились четыре версии будущего фонда, одна из которых – ликвидация. Как отметил парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. В настоящее время мы думаем, что будем продвигать скорее всего, три сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию фонда общественной интеграции, сказал Абалинш. Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию фонда общественной интеграции, ответил, что следует дождаться результатов аудита. В июне этого года по сравнению с маем 2026-го средний уровень потребительских цен на топливо снизился на 6,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на снижение цен на топливо оказало падение цен на дизельное топливо на 8,2%. Автогаз также подешевел на 8,2%, а цены на бензин снизились на 2,5%. В июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 2025-го средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 16,8%. За год дизельное топливо подорожало на 19%. Цены на бензин выросли на 15,5%, а на автогаз на 5,5%. Рижане на портале инициатив «Манабалс ЛВ» собирают подписи за восстановление автобусного сообщения из района Дарзани в центр. В инициативе содержится призыв восстановить удобное и доступное для жителей сообщение и обеспечить прямое соединение района с центром города. Авторы инициативы призывают отменить решение об изменениях 18, 15 и 31 маршрутов автобусов и введении системы пересадок в направлении Дарзани и Румбулы. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни и возможности мобильности жителей Дарзани, а также повлияет на людей, которые ездят на работу в эти районы, например, в Румбулу. Новые возможности добраться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы считают крайне неудобными. Премьер-министр Андрис Кулбергс признал, что правительству, вероятнее всего, не удастся полностью реализовать все положения, предусмотренные правительственной декларацией. По его словам, уже в первый месяц работы на посту премьер-министра стало ясно, что организация работы правительства и большой объем текущих вопросов существенно ограничивают возможности сосредоточиться на стратегических задачах. «Определенно не удастся выполнить все. Это абсолютно очевидно», – заявил премьер-министр. По его словам, правительственная декларация слишком объемная.

котором до сих пор большую роль играло строительное лобби, необходимо будет принять важные решения, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Ранее Кучинскис заявлял, что в связи с проектом Rail Baltica необходимо будет решить, что строить, а от чего отказаться. На вопрос о том, насколько широки возможности для маневра в выборе объектов строительства, он сослался на названный премьер-министром Андрисом Кулбрахсом срок конец августа. Тогда предстоит принять решение о будущем проекта. Комментируя то, что строительство все еще продолжается, Кучинскис отметил, что контракты были заключены не бывшим министром сообщения Каспарсом Бришкинсом, а еще предыдущими правительствами. «Мне кажется, что там сработало большое строительное лобби», – заявил министр финансов. Он указал, что действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты. Однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву. Назад дороги нет. Нужно двигаться вперед, но только не на таких лимузинах, которые были запланированы», – сказал Кучинскис. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге снижается спрос на получение жилищного пособия, сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы. Обобщенные самоуправлением данные за полгода показывают, что пик выплат пришелся на апрель. Тогда на жилищные пособия в Риге было выделено 2 миллиона 900 тысяч евро, что стало максимальной месячной суммой в этом году. Затем показатели пошли на спад. В мае на пособие было выплачено 1 миллион 900 тысяч евро, в июне 1 миллион 600 тысяч евро, в марте пособие получили 10 тысяч 1456 человек. Средний размер выплаты 222 евро. В апреле пособие получили 11 941 человек. Это самый высокий показатель в текущем году. Средний размер выплат 243 евро. Рост размера пособия весной в самоуправлении объясняют завершением отопительного сезона и, как следствие, более высокими счетами за коммунальные услуги в этот период. Президент Латвии Эдгар Рингевич и министр образования и науки Илза Индраксена в понедельник обсудили обеспечение учебного процесса в условиях кризиса. Стороны обсудили рабочие приоритеты Индраксена, в том числе вопросы, связанные с дистанционным обучением. Как сообщалось, на национальном уровне может быть разработан порядок обеспечения непрерывности образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях или во время чрезвычайного положения, следует из предложений Министерства образования и науки по совершенствованию готовности отрасли к кризисным ситуациям и угрозам, которые в конце июня были представлены на внеочередном заседании правительства в Латгале. Обязанность правительства разработать такой порядок будет установлена поправками к закону об образовании, которые планируется подготовить к августу. В свою очередь, единые руководящие принципы для работы системы образования в случаях угроз, кризисов и гибридных угроз могут быть разработаны к началу нового учебного года. Это одно из нескольких предложений, разработанных после угроз воздушных пространству Латвии, имевших место в мае в нескольких самоуправлениях Латвии, которые повлияли на учебный процесс и проведение государственных проверочных работ. Рижский русский театр имени Михаила Чехова может продолжать ставить и играть спектакли на русском языке, и его не планируется закрывать или реорганизовывать, заявила советник министра культуры Науриса Пунтулиса по вопросам стратегической коммуникации Агнесе Варпиня. Пунтулис отрицает прозвучавшую в публичном пространстве информацию о намерении закрыть или реорганизовать Рижский русский театр имени Михаила Чехова, подчеркивая, что таких планов в его повестке дня нет. Министр отметил, что его распоряжение об исключении использования русского языка из публичной коммуникации Министерства культуры, подведомственных ему учреждений и предприятий, не распространяется на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческой работы на русском языке. В министерстве заявили, что Даугавпилский театр и Рижский русский театр имени Михаила Чехова по-прежнему могут ставить и играть спектакли на русском языке. Если драматургический материал театрального спектакля подготовлен на русском языке, он расценивается как оригинал творческой работы на русском языке, и установленные в распоряжении ограничения на него не распространяются. Пунтулис отметил, что театр может продолжать создавать спектакли на русском языке, сохраняя свою художественную идентичность и обогащая культурное пространство Латвии. Искусство не должно терять своего многообразия, но у публичного общения государственных учреждений другая функция, подчеркнул министр. На прошлой неделе Пунтулис встретился с директором Рижского русского театра имени Михаила Чехова Даной Бьорк и обсудил исключение русского языка из публичной коммуникации театра. Министр и руководитель театра договорились о повторной встрече, которая состоится на этой неделе. Пунтулис указал, что планирует повторно обсудить с директором театра комплекс предстоящих работ по внедрению распоряжения, а также, возможно, рассмотреть продление срока для введения отдельных требований. Требования об исключении использования русского языка из публичной коммуникации Министерства культуры, подведомственных ему учреждений и обществ капитала должно быть введено до 30 июля. Руководство Рижского русского театра имени Михаила Чехова ранее информировало, что возражает против распоряжения министра культуры об исключении русского языка из публичного общения подведомственных министерства учреждений. В открытом письме Бьорк выразила мнение, что распоряжение противоречит ряду документов, регулирующих деятельность театра, в том числе делегированным государством задачам по привлечению зрителей из числа нацменьшинств в культурное пространство Латвии, интегрированным интеграции общества и межкультурному диалогу. Руководство театра также указало, что, по его мнению, внутренним административным приказом министра нельзя устанавливать такое ограничение основных прав. Театр считает, что полное исключение русского языка из публичного общения затруднит передачу информации части аудитории, в том числе русскоязычным туристам и украинским беженцам, а также негативно скажется на финансовых показателях театра. В четверг, 9 июля, на совещании правительства министры проинформируют о прогрессе в реализации определенных каждым из них приоритетных задач, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. На заседании планируется оценить проделанную до сих пор работу, текущий статус выполнения и дальнейшие шаги, необходимые для завершения задач. Во время совещания отдельно планируется обсудить развитие больничной сети, а Министерство благосостояния представит сценарий введения базовой пенсии, который из-за затрат еще предстоит согласовать с Министерством финансов. Кулбергс ранее обещал оценивать работу министров не реже раза в месяц. Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что встретился с потенциальным стратегическим инвестором AirBaltic, который представил ему конкретное письменное предложение о вложениях. Ситуацию с AirBaltic премьер-министр также обсудил в понедельник на встрече с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Глава правительства ведет переговоры с тремя потенциальными инвесторами. Он отметил, непонятно, почему прежнее руководство AirBaltic и консультанта Сиабору отклонило или проигнорировало таких потенциальных стратегических инвесторов. «Мне это до сих пор трудно объяснить, я намерен это выяснить», — заявил премьер. В понедельник, 6 июля, после встречи с президентом Латвии, премьер-министр сказал, что сейчас от руководства авиакомпании ждут бизнес-плана. «Ждем от самой AirBaltic четкого видения будущего, потому что этот бизнес-план до сих пор не был представлен, чтобы любое дальнейшее движение вперед, связанное с деньгами общества, средствами налогоплательщиков и позицией государства, стало возможным, должна быть полная ясность. И здесь больше не может быть такого, как до сих пор, просто приходят, просят, получают деньги без каких-либо железобетонных планов. Такого больше не будет, этого не допустят», — пообещал премьер. «Должна быть ясность, каким образом AirBaltic собирается выполнять полеты, какими будут планы компании на будущее и кто станет стратегическим инвестором. Здесь государство доказало, что оно не слишком хорошо, как надзорный орган в авиабизнесе, и нигде в мире это не было хорошим примером. Здесь все-таки должен быть стратегический, коммерческий инвестор», — подчеркнул Кулбергс. До конца года авиакомпании может понадобиться до 150 миллионов евро. Министр финансов, экс-премьер Марис Кучинскис, ранее выразил мнение, что для Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию. Однако самой компании, вероятнее всего, придется сократить масштабы своей деятельности. Решение о дальнейшей деятельности AirBaltic зависит не от правительства, а от самой компании, считает он. Нужно посмотреть, предусматривает ли новый план отказ от того, что Латвия не может себе позволить, например, от слишком большого, несоразмерного числа самолетов. Банкротство AirBaltic было бы невыгодным для Латвии. Однако у государства не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому необходимо дождаться бизнес-плана, который обещал представить новый руководитель компании, отметил Кучинскис. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что они с премьером Кулбергсом сходятся во мнении. Для Латвии на саммите НАТО важно добиться трех целей, которые имеют значение и для всего Альянса. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия пятой статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Президент отметил, что лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом он подчеркнул, что необходимы не только дополнительные средства, но и развитие оборонных возможностей и оборонной промышленности. Кроме того, Ринкевич отметил, что крайне важно, чтобы НАТО могло адаптироваться к новым вызовам. В частности, необходимо активнее разрабатывать средства защиты от беспилотников. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался как с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, так и с экспертами Альянса. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматриваются несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Абалинш. Он указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились 4 версии будущего фонда, одна из которых – ликвидация. Как отметил парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. В настоящее время мы думаем, что будем продвигать, скорее всего, 3 сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию Фонда общественной интеграции, сказал Абалинш. Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию Фонда общественной интеграции, ответил, что следует дождаться результатов аудита. В июне этого года по сравнению с маем 2026-го средний уровень потребительских цен на топливо снизился на 6,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на снижение цен на топливо оказало падение цен на дизельное топливо на 8,2%. Автогаз также подешевел на 8,2%, а цены на бензин снизились на 2,5%. В июне 2026 года по сравнению с июнем 2025-го средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 16,8%. За год дизельное топливо подорожало на 19%. Цены на бензин выросли на 15,5%, а на автогаз на 5,5%. Рижане на портале инициатив Манабалс.ЛВ собирают подписи за восстановление автобусного сообщения из района Дарзани в центр. В инициативе содержится призыв восстановить удобное и доступное для жителей сообщение и обеспечить прямое соединение района с центром города. Авторы инициативы призывают отменить решение об изменениях 18, 15 и 31 маршрутов автобусов и введении системы пересадок в направлении Дарзани и Румбулы. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни и возможности мобильности жителей Дарзани, а также повлияет на людей, которые ездят на работу в эти районы, например, в Румбулу. Новые возможности добраться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы считают крайне неудобными. Премьер-министр Андрис Кулбергс признал, что правительству, вероятнее всего, не удастся полностью реализовать все положения, предусмотренные правительственной декларацией. По его словам, уже в первый месяц работы на посту премьер-министра стало ясно, что организация работы правительства и большой объем текущих вопросов существенно ограничивают возможности сосредоточиться на стратегических задачах. «Определенно не удастся выполнить все. Это абсолютно очевидно», – заявил премьер-министр. По его словам, правительственная декларация слишком объемная, а повестку дня Кабинета министров в значительной степени занимают вопросы, которые по своей сути не должны рассматриваться на уровне правительства. В целом, Кулбергс более или менее доволен работой министров. Однако он признал, что после оценки первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства в Латгалии 27 мая, пришел к выводу, что в госуправлении слишком большое внимание уделяется процессам, а не конкретным измеримым результатам, и что в министерствах еще необходимы существенные изменения в рабочей культуре. В проекте Rail Baltica, в котором до сих пор большую роль играло строительное лобби, необходимо будет принять важные решения, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Ранее Кучинскис заявлял, что в связи с проектом Rail Baltica необходимо будет решить, что строить, а от чего отказаться. На вопрос о том, насколько широки возможности для маневра в выборе объектов строительства, он сослался на названный премьер-министром Андрисом Кулбрахсом срок конец августа. Тогда предстоит принять решение о будущем проекта. Комментируя то, что строительство все еще продолжается, Кучинскис отметил, что контракты были заключены не бывшим министром сообщения Каспарсом Бришкинсом, а еще предыдущими правительствами. «Мне кажется, что там сработало большое строительное лобби», – заявил министр финансов. Он указал, что действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты. Однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву. Назад дороги нет. Нужно двигаться вперед, но только не на таких лимузинах, которые были запланированы», – сказал Кучинскис. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Во время профилактической проверки в центре размещения просителей убежища в Лиепне Алукснэнского края сотрудники государственной полиции Латвии обнаружили 30 ножей, которые жильцы хранили под матрасами и подушками, нарушая правила внутреннего распорядка. О результатах проверки стало известно после того, как министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил об изъятии 31 ножа. Позже эту информацию подтвердили в государственной полиции. Проверки прошли 27 июня в центрах размещения просителей убежища в Лиепне и Муцениеках. В них участвовали сотрудники полиции, представители других компетентных служб, а также кинологи со служебными собаками. В полиции пояснили, что сами по себе обнаруженные ножи не являются запрещенными предметами. Согласно правилам внутреннего распорядка, каждому просителю убежища при заселении выдается комплект бытовых принадлежностей, в который входит и кухонный нож. Однако хранить его разрешается только в специально отведенных местах. Во время проверки выяснилось, что многие жильцы держали ножи под подушками или матрасами, что считается нарушением внутренних правил и создает потенциальные риски для безопасности. После проверки руководство центра обсудило с полицией дополнительные меры по снижению возможных угроз. При покупке нового жилья латвийцы ориентируются на более скромные бюджеты, чем жители Литвы и Эстонии. Почти 2/3 жителей Латвии готовы рассматривать недвижимость стоимостью до 100 тысяч евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного Норстат по заказу банка СБ. На вопрос о том, сколько они готовы потратить на новое жилье, 35% латвийских респондентов заявили, что могут позволить себе жилую недвижимость стоимостью до 50 тысяч евро. Еще 31% рассматривают вариант жилья в ценовом диапазоне от 50 до 100 тысяч евро. В целом 66% жителей Латвии рассматривают свое будущее жилье в ценовой категории до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких людей почти в два раза меньше, 32 и 35% соответственно. Жилье стоимостью свыше 150 тысяч евро готовы купить 16% жителей Латвии, 33% жителей Литвы, 44% жителей Эстонии. Особенно выделяется Эстония, 9% опрошенных там готовы потратить на жилье более 300 тысяч евро. В Литве таких 4%, в Латвии 3%. Сменить жилье в ближайшие 3 года планирует примерно каждый пятый житель стран Балтии. 18% в Латвии и по 20% в Литве и Эстонии. Однако в целом гораздо больше людей хотели бы переехать в другое жилье, об этом заявили 43% жителей Латвии, 33% жителей Литвы и 38% процентов жителей Эстонии. Различия между странами заметны не только в стоимости жилья, но и в отношении к размеру ипотечных платежей. В Латвии 59% потенциальных заемщиков готовы платить по кредиту не более 400 евро в месяц. Еще 26% считают приемлемым платеж от 400 до 600 евро. В Эстонии только 26% готовы платить до 400 евро в месяц. При этом почти каждый третий, или 29%, допускает платежи более 800 евро в месяц, а половина из них более 1000. В Литве наиболее распространенным ответом был ежемесячный платеж от 300 до 500 евро. Такой вариант выбрали 37% опрошенных. По данным ЭСБ, в первой половине этого года средний размер жилищного кредита в Латвии составлял около 100 тысяч евро. В Литве 119 тысяч, в Эстонии 145 тысяч евро. В банке отмечают, что жители Латвии чаще ориентируются на меньшие бюджеты и более низкие ежемесячные платежи. Отношение к размеру первоначального взноса также заметно различается в странах Балтии. В Латвии чаще всего жители готовы внести до 10 тысяч евро. Такой ответ дали 37% участников опроса. Почти каждый пятый смог бы выделить до 20 тысяч евро. В Литве наиболее популярным вариантом был первоначальный взнос до 20 тысяч евро – 28%. В Эстонии жители чаще готовы вкладывать более крупные суммы – 27% могут внести до 40 тысяч евро, 17% – более 50 тысяч евро. Чтобы накопить первоначальный взнос, жители всех трех стран Балтии чаще всего готовы сокращать повседневные расходы. Такой вариант выбрали 30% жителей Латвии, 40% Литвы и 41% жителей Эстонии. Еще один распространенный способ – продажа уже имеющейся недвижимости. На такой вариант указали 28% жителей Латвии, 32% Литвы и 34% Эстонии. Каждый второй житель Латвии периодически покупает продукты питания в интернете, однако в большинстве случаев эти покупки составляют менее 10% от общих расходов на еду, сообщили в банке «Цитадель» со ссылкой на данные проведенного Норстат опроса. Опрос показал, что латвийские потребители отдают предпочтение покупкам в очном формате. Что касается покупки продуктов питания в интернете, ситуация схожа со всеми европейскими странами. Данные Евростат показывают, что этой возможностью пользуются всего 18% потребителей. При этом доставка готовой еды из кафе и ресторанов в Европе более популярна и достигает 33%, тогда как в Латвии этой услугой пользуются 27% населения. В мае этого года при совершении покупок в интернет-магазинах сетей продовольственных супермаркетов более 70% покупателей за один раз тратили примерно от 5 до 100 евро. Наибольшие покупки на сумму до 5 евро совершали 17% клиентов. Более крупные траты свыше 100 евро позволял себе каждый 10 или 11 процентов покупателей. При покупках в интернете покупатели тратят в продуктовых магазинах в среднем больше, чем очно. Если в интернете в продуктовых магазинах не менее 100 евро за один раз тратит каждый 10-й покупатель, то в физических магазинах доля таких покупок существенно ниже, менее 1%. Возможностью совершать покупки в интернете пользуются 83% населения, однако большинство вещей, необходимых на каждый день, все же покупается очно. Как и в других странах ЕС, в Латвии жители чаще всего покупают в интернете одежду, обувь и аксессуары. Однако данные Евростат свидетельствуют о том, что среди стран Балтии жители делают это меньше всего. За последние 3 месяца в ЕС одежду в интернете покупали в среднем 70% населения, тогда как в Латвии и Эстонии этот показатель составил 58%. В Литве немного выше. Он достигает 63%. Между тем, медикаменты в интернете приобретают каждый пятый житель Европы, мебель – каждый третий. В категориях других онлайн-покупок видно, что жители Латвии сравнительно часто покупают в интернете билеты на мероприятия – 42%. В свою очередь, жители Литвы значительно чаще покупают косметику, товары для красоты, хорошего самочувствия – 34%. В Латвии этот показатель ниже и не достигает даже четверти – 24%. В сфере приобретения транспортных услуг в интернете явными лидерами среди стран Балтии являются жители Эстонии. Этой опцией пользуются более половины, или 58% потребителей, опережая сравнительно высокий показатель Латвии – 46%. Данные Центрального статистического управления свидетельствуют о том, что в 2025 году в интернете регулярно закупалось более половины населения, и за последние 3 месяца 38% опрошенных совершили от 3 до 5 покупок. Мужчины совершали покупки в интернете реже, 37% за последние 3 месяца сделали только 1 или 2 покупки, тогда как 39% женщин совершали покупки от 3 до 5 раз. Наиболее активно онлайн-покупки совершали жители в возрасте от 25 до 34 лет, а также люди с высшим образованием, среди которых в интернете закупалось 70%. В разрезе регионов больше всего онлайн-покупок совершили жители Риги. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбраксом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что они с премьером Кулбраксом сходятся во мнении. Для Латвии на саммите НАТО важно добиться трех целей, которые имеют значение и для всего Альянса. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия 5-й статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Президент отметил, что лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом он подчеркнул, что необходимы не только дополнительные средства, но и развитие оборонных возможностей и оборонной промышленности. Кроме того, Ринкевич отметил, что крайне важно, чтобы НАТО могло адаптироваться к новым вызовам. В частности, необходимо активнее разрабатывать средства защиты от беспилотников. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался как с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, так и с экспертами Альянса. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматриваются несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Абалинш. Он указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились четыре версии будущего фонда, одна из которых – ликвидация. Как отметил парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. В настоящее время мы думаем, что будем продвигать, скорее всего, три сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию фонда общественной интеграции, сказал Абалинш. Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию фонда общественной интеграции, ответил, что следует дождаться результатов аудита. В июне этого года по сравнению с маем 2026-го средний уровень потребительских цен на топливо снизился на 6,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на снижение цен на топливо оказало падение цен на дизельное топливо на 8,2%. Автогаз также подешевел на 8,2%, а цены на бензин снизились на 2,5%. В июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 16,8%. За год дизельное топливо подорожало на 19%. Цены на бензин выросли на 15,5%, а на автогаз на 5,5%. Рижане на портале инициатив Манабалс ЛВ собирают подписи за восстановление автобусного сообщения из района Дарзани в центр. В инициативе содержится призыв восстановить удобное и доступное для жителей сообщение и обеспечить прямое соединение района с центром города. Авторы инициативы призывают отменить решение об изменениях 18, 15 и 31 маршрутов автобусов и введении системы пересадок в направлении Дарзани и Румбулы. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни и возможности мобильности жителей Дарзани, а также повлияет на людей, которые ездят на работу в эти районы, например, в Румбулу. Новые возможности добраться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы считают крайне неудобными. Премьер-министр Андрис Кулбергс признал, что правительству, вероятнее всего, не удастся полностью реализовать все положения, предусмотренные правительственной декларацией. По его словам, уже в первый месяц работы на посту премьер-министра стало ясно, что организация работы правительства и большой объем текущих вопросов существенно ограничивают возможности сосредоточиться на стратегических задачах. «Определенно не удастся выполнить все. Это абсолютно очевидно», – заявил премьер-министр. По его словам, правительственная декларация слишком объемная, а повестку дня кабинета министров в значительной степени занимают вопросы, которые по своей сути не должны рассматриваться на уровне правительства. В целом, Кулбергс более или менее доволен работой министров. Однако он признал, что после оценки первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства в Латгалии 27 мая, пришел к выводу, что в госуправлении слишком большое внимание уделяется процессам, а не конкретным измеримым результатам, и что в министерствах еще необходимы существенные изменения в рабочей культуре. В проекте Rail Baltica в

отметил, что контракты были заключены не бывшим министром сообщения Каспарсом Бришкинсом, а еще предыдущими правительствами. «Мне кажется, что там сработало большое строительное лобби», – заявил министр финансов. Он указал, что действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты. Однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву. Назад дороги нет. Нужно двигаться вперед, но только не на таких лимузинах, которые были запланированы», – сказал Кучинскис. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Риге снижается спрос на получение жилищного пособия, сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы. Обобщенные самоуправлением данные за полгода показывают, что пик выплат пришелся на апрель. Тогда на жилищное пособие в Риге было выделено 2 миллиона 900 тысяч евро, что стало максимальной месячной суммой в этом году. Затем показатели пошли на спад. В мае на пособие было выплачено 1 миллион 900 тысяч евро, в июне 1 миллион 600 тысяч евро, в марте пособие получили 10 тысяч 1456 человек. Средний размер выплаты 222 евро. В апреле пособие получили 11 941 человек. Это самый высокий показатель в текущем году. Средний размер выплат 243 евро. Рост размера пособия весной в самоуправлении объясняют завершением отопительного сезона и, как следствие, более высокими счетами за коммунальные услуги в этот период. Президент Латвии Эдгар Рингевич и министр образования и науки Илза Индраксена в понедельник обсудили обеспечение учебного процесса в условиях кризиса. Стороны обсудили рабочие приоритеты Индраксена, в том числе вопросы, связанные с дистанционным обучением. Как сообщалось, на национальном уровне может быть разработан порядок обеспечения непрерывности образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях или во время чрезвычайного положения, следует из предложений Министерства образования и науки по совершенствованию готовности отрасли к кризисным ситуациям и угрозам, которые в конце июня были представлены на внеочередном заседании правительства в Латгале. Обязанность правительства разработать такой порядок будет установлена поправками к закону об образовании, которые планируется подготовить к августу. В свою очередь, единые руководящие принципы для работы системы образования в случаях угроз, кризисов и гибридных угроз могут быть разработаны к началу нового учебного года. Это одно из нескольких предложений, разработанных после угроз воздушных пространству Латвии, имевших место в мае в нескольких самоуправлениях Латвии, которые повлияли на учебный процесс и проведение государственных проверочных работ. Рижский русский театр имени Михаила Чехова может продолжать ставить и играть спектакли на русском языке, и его не планируется закрывать или реорганизовывать, заявила советник министра культуры Науриса Пунтулиса по вопросам стратегической коммуникации Агнесе Варпиня. Пунтулис отрицает прозвучавшую в публичном пространстве информацию о намерении закрыть или реорганизовать Рижский русский театр имени Михаила Чехова, подчеркивая, что таких планов в его повестке дня нет. Министр отметил, что его распоряжение об исключении использования русского языка из публичной коммуникации Министерства культуры, подведомственных ему учреждений и предприятий не распространяется на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческой работы на русском языке. В министерстве заявили, что Даугавпилский театр и Рижский русский театр имени Михаила Чехова по-прежнему могут ставить и играть спектакли на русском языке. Если драматургический материал театрального спектакля подготовлен на русском языке, он расценивается как оригинал творческой работы на русском языке, и установленные в распоряжении ограничения на него не распространяются. Пунтулис отметил, что театр может продолжать создавать спектакли на русском языке, сохраняя свою художественную идентичность и обогащая культурное пространство Латвии. Искусство не должно терять своего многообразия, но у публичного общения государственных учреждений другая функция, подчеркнул министр. На прошлой неделе Пунтулис встретился с директором Рижского русского театра имени Михаила Чехова Даной Бьорк и обсудил исключение русского языка из публичной коммуникации театра. Министр и руководитель театра договорились о повторной встрече, которая состоится на этой неделе. Пунтулис указал, что планирует повторно обсудить с директором театра комплекс предстоящих работ по внедрению распоряжения, а также, возможно, рассмотреть продление срока для введения отдельных требований. Требования об исключении использования русского языка из публичной коммуникации Министерства культуры, подведомственных ему учреждений и обществ капитала должно быть введено до 30 июля. Руководство Рижского русского театра имени Михаила Чехова ранее информировало, что возражает против распоряжения министра культуры об исключении русского языка из публичного общения подведомственных министерства учреждений. В открытом письме Бьорк выразила мнение, что распоряжение противоречит ряду документов, регулирующих деятельность театра, в том числе делегированным государством задачам по привлечению зрителей из числа нацменьшинств в культурное пространство Латвии, интегрированным интеграции общества и межкультурному диалогу. Руководство театра также указало, что, по его мнению, внутренним административным приказом министра нельзя устанавливать такое ограничение основных прав. Театр считает, что полное исключение русского языка из публичного общения затруднит передачу информации части аудитории, в том числе русскоязычным туристам и украинским беженцам, а также негативно скажется на финансовых показателях театра. В четверг, 9 июля, на совещании правительства министры проинформируют о прогрессе в реализации определенных каждым из них приоритетных задач, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. На заседании планируется оценить проделанную до сих пор работу, текущий статус выполнения и дальнейшие шаги, необходимые для завершения задач. Во время совещания отдельно планируется обсудить развитие больничной сети, а Министерство благосостояния представит сценарий введения базовой пенсии, который из-за затрат еще предстоит согласовать с Министерством финансов. Кулбергс ранее обещал оценивать работу министров не реже раза в месяц. Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что встретился с потенциальным стратегическим инвестором AirBaltic, который представил ему конкретное письменное предложение о вложениях. Ситуацию с AirBaltic премьер-министр также обсудил в понедельник на встрече с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Глава правительства ведет переговоры с тремя потенциальными инвесторами. Он отметил, непонятно, почему прежнее руководство AirBaltic и консультанта Сиабору отклонило или проигнорировало таких потенциальных стратегических инвесторов. «Мне это до сих пор трудно объяснить, я намерен это выяснить», — заявил премьер. В понедельник, 6 июля, после встречи с президентом Латвии, премьер-министр сказал, что сейчас от руководства авиакомпании ждут бизнес-плана. «Ждем от самой AirBaltic четкого видения будущего, потому что этот бизнес-план до сих пор не был представлен, чтобы любое дальнейшее движение вперед, связанное с деньгами общества, средствами налогоплательщиков и позицией государства, стало возможным, должна быть полная ясность. И здесь больше не может быть такого, как до сих пор, просто приходят, просят, получают деньги без каких-либо железобетонных планов. Такого больше не будет, этого не допустят», — пообещал премьер. «Должна быть ясность, каким образом AirBaltic собирается выполнять полеты, какими будут планы компании на будущее и кто станет стратегическим инвестором. Здесь государство доказало, что оно не слишком хорошо как надзорный орган в авиабизнесе, и нигде в мире это не было хорошим примером. Здесь все-таки должен быть стратегический, коммерческий инвестор», — подчеркнул Кулбергс. До конца года авиакомпании может понадобиться до 150 миллионов евро. Министр финансов, экс-премьер Марис Кучинскис, ранее выразил мнение, что для Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию. Однако самой компании, вероятнее всего, придется сократить масштабы своей деятельности. «Решение о дальнейшей деятельности AirBaltic зависит не от правительства, а от самой компании, считает он. Нужно посмотреть, предусматривает ли новый план отказ от того, что Латвия не может себе позволить, например, от слишком большого, несоразмерного числа самолетов. Банкротство AirBaltic было бы невыгодным для Латвии. Однако у государства не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому необходимо дождаться бизнес-плана, который обещал представить новый руководитель компании», — отметил Кучинскис. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что они с премьером Кулбергсом сходятся во мнении. Для Латвии на саммите НАТО важно добиться трех целей, которые имеют значение и для всего Альянса. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия 5-й статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Президент отметил, что лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом он подчеркнул, что необходимы не только дополнительные средства, но и развитие оборонных возможностей и оборонной промышленности. Кроме того, Ринкевич отметил, что крайне важно, чтобы НАТО могло адаптироваться к новым вызовам. В частности, необходимо активнее разрабатывать средства защиты от беспилотников. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался как с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, так и с экспертами Альянса. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматриваются несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Абалинш. Он указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились 4 версии будущего фонда, одна из которых – ликвидация. Как отметил парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. В настоящее время мы думаем, что будем продвигать скорее всего 3 сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию фонда общественной интеграции, сказал Абалинш. Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию фонда общественной интеграции, ответил, что следует дождаться результатов аудита. В июне этого года по сравнению с маем 2026-го средний уровень потребительских цен на топливо снизился на 6,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на снижение цен на топливо оказало падение цен на дизельное топливо на 8,2%. Автогаз также подешевел на 8,2%, а цены на бензин снизились на 2,5%. В июне 2026 года по сравнению с июнем 2025-го средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 16,8%. За год дизельное топливо подорожало на 19%, цены на бензин выросли на 15,5%, а на автогаз на 5,5%. Рижане на портале инициатив Манабалс ЛВ собирают подписи за восстановление автобусного сообщения из района Дарзани в центр. В инициативе содержится призыв восстановить удобное и доступное для жителей сообщение и обеспечить прямое соединение района с центром города. Авторы инициативы призывают отменить решение об изменениях 18, 15 и 31 маршрутов автобусов и введении системы пересадок в направлении Дарзани и Румбулы. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни и возможности мобильности жителей Дарзани, а также повлияет на людей, которые ездят на работу в эти районы, например, в Румбулу. Новые возможности добраться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы считают крайне неудобными. Премьер-министр Андрис Кулбергс признал, что правительству, вероятнее всего, не удастся полностью реализовать все положения, предусмотренные правительственной декларацией. По его словам, уже в первый месяц работы на посту премьер-министра стало ясно, что организация работы правительства и большой объем текущих вопросов существенно ограничивают возможности сосредоточиться на стратегических задачах. «Определенно не удастся выполнить все. Это абсолютно очевидно», – заявил премьер-министр. По его словам, правительственная декларация слишком объемная, а повестку дня Кабинета министров в значительной степени занимают вопросы, которые по своей сути не должны рассматриваться на уровне правительства. В целом, Кулбергс более или менее доволен работой министров. Однако он признал, что после оценки первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства в Латгалии 27 мая, пришел к выводу, что в госуправлении слишком большое внимание уделяется процессам, а не конкретным измеримым результатам, и что в министерствах еще необходимы существенные изменения в рабочей культуре. В проекте «Рейл Балтика», в котором до сих пор большую роль играло строительное лобби, необходимо будет принять важные решения, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Ранее Кучинскис заявлял, что в связи с проектом «Рейл Балтика» необходимо будет решить, что строить, а от чего отказаться. На вопрос о том, насколько широки возможности для маневра в выборе объектов строительства, он сослался на названный премьер-министром Андрисом Кулбрахсом срок конец августа. Тогда предстоит принять решение о будущем проекта. Комментируя то, что строительство все еще продолжается, Кучинскис отметил, что контракты были заключены не бывшим министром сообщения Каспарсом Бришкинсом, а еще предыдущими правительствами. «Мне кажется, что там сработало большое строительное лобби», — заявил министр финансов. Он указал, что действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты. Однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву. Назад дороги нет. Нужно двигаться вперед, но только не на таких лимузинах, которые были запланированы», — сказал Кучинскис. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Во время профилактической проверки в центре размещения просителей убежища в Лиепне Алукснэнского края сотрудники государственной полиции Латвии обнаружили 30 ножей, которые жильцы хранили под матрасами и подушками, нарушая правила внутреннего распорядка. О результатах проверки стало известно после того, как министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил об изъятии 31 ножа. Позже эту информацию подтвердили в государственной полиции. Проверки прошли 27 июня в центрах размещения просителей убежища в Лиепне и Муценьеках. В них участвовали сотрудники полиции, представители других компетентных служб, а также кинологи со служебными собаками. В полиции пояснили, что сами по себе обнаруженные ножи не являются запрещенными предметами. Согласно правилам внутреннего распорядка, каждому просителю убежища при заселении выдается комплект бытовых принадлежностей, в который входит и кухонный нож. Однако хранить его разрешается только в специально отведенных местах. Во время проверки выяснилось, что многие жильцы держали ножи под подушками или матрасами, что считается нарушением внутренних правил и создает потенциальные риски для безопасности. После проверки руководство центра обсудило с полицией дополнительные меры по снижению возможных угроз. При покупке нового жилья латвийцы ориентируются на более скромные бюджеты, чем жители Литвы и Эстонии. Почти две трети жителей Латвии готовы рассматривать недвижимость стоимостью до 100 тысяч евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного Норстат по заказу банка СБ. На вопрос о том, сколько они готовы потратить на новое жилье, 35% латвийских респондентов заявили, что могут позволить себе жилую недвижимость стоимостью до 50 тысяч евро. Еще 31% рассматривают вариант жилья в ценовом диапазоне от 50 до 100 тысяч евро. В целом 66% жителей Латвии рассматривают свое будущее жилье в ценовой категории до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких людей почти в два раза меньше, 32 и 35% соответственно. Жилье стоимостью свыше 150 тысяч евро готовы купить 16% жителей Латвии, 33%. 9% жителей Литвы, 44% жителей Эстонии. Особенно выделяется Эстония, 9% опрошенных там готовы потратить на жилье более 300 тысяч евро. В Литве таких 4%, в Латвии 3%. Сменить жилье в ближайшие 3 года планирует примерно каждый пятый житель стран Балтии. 18% в Латвии и по 20% в Литве и Эстонии. Однако в целом гораздо больше людей хотели бы переехать в другое жилье, об этом заявили 43% жителей Латвии, 33% жителей Литвы и 38% жителей Эстонии. Различия между странами заметны не только в стоимости жилья, но и в отношении к размеру ипотечных платежей. В Латвии 59% потенциальных заемщиков готовы платить по кредиту не более 400 евро в месяц. Еще 26% считают приемлемым платеж от 400 до 600 евро. В Эстонии только 26% готовы платить до 400 евро в месяц, при этом почти каждый третий или 29% допускает платежи более 800 евро в месяц, а половина из них более 1000. В Литве наиболее распространенным ответом был ежемесячный платеж от 300 до 500 евро. Такой вариант выбрали 37% опрошенных. По данным ЭСБ, в первой половине этого года средний размер жилищного кредита в Латвии составлял около 100 тысяч евро, в Литве 119 тысяч, в Эстонии 145 тысяч евро. В банке отмечают, что жители Латвии чаще ориентируются на меньшие бюджеты и более низкие ежемесячные платежи. Отношение к размеру первоначального взноса также заметно различается в странах Балтии. В Латвии чаще всего жители готовы внести до 10 тысяч евро. Такой ответ дали 37% участников опроса. Почти каждый пятый смог бы выделить до 20 тысяч евро. В Литве наиболее популярным вариантом был первоначальный взнос до 20 тысяч евро – 28%. В Эстонии жители чаще готовы вкладывать более крупные суммы – 27% могут внести до 40 тысяч евро, 17% – более 50 тысяч евро. Чтобы накопить первоначальный взнос, жители всех трех стран Балтии чаще всего готовы сокращать повседневные расходы. Такой вариант выбрали 30% жителей Латвии, 40% Литвы и 41% жителей Эстонии. Еще один распространенный способ – продажа уже имеющейся недвижимости. На такой вариант указали 28% жителей Латвии, 32% Литвы, 34% Эстонии. Каждый второй житель Латвии периодически покупает продукты питания в интернете, однако в большинстве случаев эти покупки составляют менее 10% от общих расходов на еду, сообщили в банке «Цитадель» со ссылкой на данные проведенного Норстат опроса. Опрос показал, что латвийские потребители отдают предпочтение покупкам в очном формате. Что касается покупки продуктов питания в интернете, ситуация схожа со всеми европейскими странами. Данные Евростат показывают, что этой возможностью пользуются всего 18% потребителей. При этом доставка готовой еды из кафе и ресторанов в Европе более популярна и достигает 33%, тогда как в Латвии этой услугой пользуются 27% населения. В мае этого года при совершении покупок в интернет-магазинах сетей продовольственных супермаркетов более 70% покупателей за один раз тратили примерно от 5 до 100 евро. Наибольшие покупки на сумму до 5 евро совершали 17% клиентов. Более крупные траты свыше 100 евро позволял себе каждый 10 или 11 процентов покупателей. При покупках в интернете покупатели тратят в продуктовых магазинах в среднем больше, чем очно. Если в интернете в продуктовых магазинах не менее 100 евро за один раз тратит каждый 10-й покупатель, то в физических магазинах доля таких покупок существенно ниже, менее 1%. Возможностью совершать покупки в интернете пользуются 83% населения, однако большинство вещей, необходимых на каждый день, все же покупается очно. Как и в других странах ЕС, в Латвии жители чаще всего покупают в интернете одежду, обувь и аксессуары. Однако данные Евростат свидетельствуют о том, что среди стран Балтии жители делают это меньше всего. За последние 3 месяца в ЕС одежду в интернете покупали в среднем 70% населения, тогда как в Латвии и Эстонии этот показатель составил 58%. В Литве немного выше, он достигает 63%. Между тем, медикаменты в интернете приобретают каждый пятый житель Европы, мебель – каждый третий. В категориях других онлайн-покупок видно, что жители Латвии сравнительно часто покупают в интернете билеты на мероприятия – 42%. В свою очередь, жители Литвы значительно чаще покупают косметику, товары для красоты, хорошего самочувствия – 34%. В Латвии этот показатель ниже и не достигает даже четверти – 24%. В сфере приобретения транспортных услуг в интернете явными лидерами среди стран стран Балтии являются жители Эстонии. Этой опцией пользуются более половины или 58% потребителей, опережая сравнительно высокий показатель Латвии – 46%. Данные Центрального статистического управления свидетельствуют о том, что в 2025 году в интернете регулярно закупалось более половины населения, и за последние три месяца 38% опрошенных совершили от 3 до 5 покупок. Мужчины совершали покупки в интернете реже, 37% за последние три месяца сделали только одну или две покупки, тогда как 39% женщин совершали покупки от 3 до 5 раз. Наиболее активно онлайн-покупки совершали жители в возрасте от 25 до 34 лет, а также люди с высшим образованием, среди которых в интернете закупалось 70%. В разрезе регионов больше всего онлайн-покупок совершили жители Риги. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбрексом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что они с премьером Кулбрексом сходятся во мнении. Для Латвии на саммите НАТО важно добиться трех целей, которые имеют значение и для всего Альянса. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия пятой статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Президент отметил, что лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом он подчеркнул, что необходимы не только дополнительные средства, но и развитие оборонных возможностей и оборонной промышленности. Кроме того, Ринкевич отметил, что крайне важно, чтобы НАТО могло адаптироваться к новым вызовам. В частности, необходимо активнее разрабатывать средства защиты от беспилотников. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался как с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, так и с экспертами Альянса. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматриваются несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Абалинш. Он указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились четыре версии будущего фонда, одна из которых – ликвидация. Как отметил парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. В настоящее время мы думаем, что будем продвигать скорее всего три сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию фонда общественной интеграции, сказал Абалинш. Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию фонда общественной интеграции, ответил, что следует дождаться результатов аудита. В июне этого года по сравнению с маем 2026-го средний уровень потребительских цен на топливо снизился на 6,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на снижение цен на топливо оказало падение цен на дизельное топливо на 8,2%. Автогаз также подешевел на 8,2%, а цены на бензин снизились на 2,5%. В июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 2025-го средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 16,8%. За год дизельное топливо подорожало на 19%. Цены на бензин выросли на 15,5%, а на автогаз на 5,5%. Рижане на портале инициатив Манабалс.ЛВ собирают подписи за восстановление автобусного сообщения из района Дарзани в центр. В инициативе содержится призыв восстановить удобное и доступное для жителей сообщение и обеспечить прямое соединение района с центром города. Авторы инициативы призывают отменить решение об изменениях 18, 15 и 31 маршрутов автобусов и введении системы пересадок в направлении Дарзани и Румбулы. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни и возможности мобильности жителей Дарзани, а также повлияет на людей, которые ездят на работу в эти районы, например, в Румбулу. Новые возможности добраться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы считают крайне неудобными. Премьер-министр Андрис Кулбергс признал, что правительству, вероятнее всего, не удастся полностью реализовать все положения, предусмотренные правительственной декларацией. По его словам, уже в первый месяц работы на посту премьер-министра стало ясно, что организация работы правительства и большой объем текущих вопросов существенно ограничивают возможности сосредоточиться на стратегических задачах. «Определенно не удастся выполнить все. Это абсолютно очевидно», – заявил премьер-министр. По его словам, правительственная декларация слишком объемная, а повестку дня Кабинета министров в значительной степени занимают вопросы, которые по своей сути не должны рассматриваться на уровне правительства. В целом, Кулбергс более или менее доволен работой министров. Однако он признал, что после оценки первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства в Латгалии 27 мая, пришел к выводу, что в госуправлении слишком большое внимание уделяется процессам, а не конкретным измеримым результатам, и что в министерствах еще необходимы существенные изменения в рабочей культуре. В проекте «Рейл Балтика», в котором до сих пор большую роль играло строительное лобби, необходимо будет принять важные решения, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Ранее Кучинскис заявлял, что в связи с проектом «Рейл Балтика» необходимо будет решить, что строить, а от чего отказаться. На вопрос о том, насколько широки возможности для маневра в выборе объектов строительства, он сослался на названный премьер-министром Андрисом Кулбрексом срок конец августа. Тогда предстоит принять решение о будущем проекта. Комментируя то, что строительство все еще продолжается, Кучинский

Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Союзники по НАТО выделят 40 миллиардов долларов на укрепление защиты от дронов. Далее об этом и других событиях более подробно. В Анкаре открылся саммит НАТО, на котором союзники объявили о масштабных обязательствах по инвестициям в оборону, включая инициативу по выделению 40 миллиардов долларов США или 35 миллиардов евро для укрепления защиты стран Альянса от дронов. НАТО стремительно расширяет возможности по развертыванию и эксплуатации беспилотных аппаратов в больших масштабах. В то же время мы создаем надежные средства противодействия дронам для их обнаружения, идентификации и нейтрализации, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В течение следующих 5 лет союзники инвестируют более 4 миллиардов долларов США в средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, сказал Рютте, добавив, что также планируется усилить оперативную подготовку военнослужащих. Способность НАТО противостоять вражеским беспилотникам в последнее время подвергалась испытаниям, поскольку дроны неоднократно нарушали воздушное пространство стран Альянса. Некоторые беспилотники были перехвачены с помощью истребителей, что вызвало вопросы об эффективности такого подхода Альянса. Кроме того, несколько стран Альянса планируют совместно закупить до 10 самолетов Saab Global Eye для обновления флота разведывательной авиации НАТО. Правительство во вторник одобрило дополнительное выделение почти 6 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Правительство внесло поправки в проект распоряжения Кабинета министров, предусмотрев увеличение на 5 миллионов 878 998 евро финансирования для покрытия расходов самоуправлений, которые возникли при оказании поддержки жителям Украины в период с декабря 2025 года по ноябрь 2026 года. Таким образом, общее финансирование для поддержки украинских беженцев составит 14 миллионов 330 тысяч евро. Ранее Министерство умного управления и регионального развития перечислило самоуправлением 7 миллионов 530 тысяч евро для покрытия расходов, возникших при оказании поддержки жителям Украины с декабря 2025 по апрель 2026 года. Согласно расчетам Министерства финансов, остаток финансовых средств для поддержки жителей Украины составляет 910 657 евро, чего недостаточно для компенсации расходов самоуправлений за май этого года. Сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. В студии радио «Мелодия» для вас работает Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. 8 июля, среда. Ну и хочется надеяться, что за окном у нас все именно так, как и должно быть в июле. Откроем исторический календарь. Сегодня день, когда основали Париж, отплывали в Индию и рождались люди, которые умели удивлять.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с самого древнего. 8 июля 52 года до нашей эры. Это принята дата основания Парижа. Точнее, это была Лютеция, небольшое кельтское поселение племени паризиев на острове посреди Сены. Юлий Цезарь упомянул это место в записках о Галльской войне, и это первое письменное свидетельство о городе, которому суждено было стать одним из главных культурных центров планеты. 8 июля 1497 года из Лиссабонского порта вышла флотилия из 4 кораблей под командованием Васко да Гамы. Курс на восток вокруг Африки в Индию. До этого европейцы добирались туда только по суше. Долго, опасно, через десятки границ, Васко да Гама искал морской путь и его нашел. 8 июля 1839 года в Нью-Йорке родился Джон Дэвисон Рокфеллер. Первый в истории долларовый миллиардер. Основатель Standard Oil, человек, чье состояние на пике составляло около 2% всей американской экономики. Он же один из крупнейших филантропов своей эпохи. Финансировал университеты, больницы, научные институты. Кто родился в этот день? В 1593 году итальянская художница Артемизия Джентилески. Первая женщина, принятая во Флорентийскую академию рисунка. В 17 лет она пережила насилие, суд, публичное унижение и превратила все это в живопись такой силы, что картины ее до сих пор производят физическое впечатление. Юдиф и Алаферн, Сузанна и старцы – образы женщин, которые не жертвы, а действующие лица. В 1621 году во Франции родился Жан де Лафонтен, поэт-баснописец, чьи произведения французские дети учат наизусть до сих пор. В 1958 родился американский актер Кевин Бейкон. Имя его стало основой для социологической игры «Шесть рукопожатий до Кевина Бейкона». Любой голливудский актер связан с ним не более чем через 6 совместных фильмов. Ну и в завершении Энди Флетчер родился в 1961-м, клавишник и один из основателей Depeche Mode. Флетчер был тихим человеком на фоне харизматичных Гора и Гэна, но без него группы в том виде, в котором мы ее знаем, просто не было бы. Вот такой сегодня день, 8 июля, пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
2: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
0: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC Travel, которая была посвящена такому рейтингу самых комфортных городов мира.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну вот если представить такую картину, обычное утро вторника. Житель мегаполиса выходит из дома, садится на велосипед, а перед началом рабочего дня берет и ныряет прямо в чистейшую воду городского залива.
3: Звучит как какая-то утопия, да? Но для копенгагенцев это вообще самая обычная рутина.
2: Да-да, именно. И сегодня мы как раз подробно разбираем свежий индекс комфортности городов 2026 года от Economist Intelligence Unit. В фокусе у нас топ-5. Это Копенгаген, Вена, Мельбурн, Сидней, ну и Цюрих.
3: Угу. И знаешь, обычно такие вот глобальные рейтинги, ну, с их баллами за инфраструктуру или там здравоохранение, они похожи на чтение характеристик автомобиля.
2: Ага, типа лошадиные силы, клиренс, расход топлива.
3: Точно, все очень так сухо и математично. Ирония в том, что эти цифры создают иллюзию абсолютной объективности, но напрочь убивают сам человеческий опыт. Они показывают, как город функционирует на бумаге, но не объясняют, хочется ли там вообще жить.
2: Вот, поэтому сегодня мы отложим в сторону технический паспорт и обсудим, каково это реально сидеть за рулем и просто наслаждаться поездкой. Из каких таких неочевидных, повседневных мелочей складывается счастье местных жителей?
3: Да, отличный подход.
2: И первое, что прям бросается в глаза в материалах, это какой-то мощный тренд на стирание границ между бетоном и природой. Я уже упомянула Копенгаген, который снова на первом месте. Там местная жительница Лаура Кассем описывает утренний заплыв в гавани как абсолютную норму.
3: Да, а в Сиднее дизайнер Джули Ливни каждый день встречает рассвет на пешеходном маршруте от Бонди до Бронтия. Океан для нее – это часть рабочего дня, а не какой-то план на выходные.
2: Ничего себе.
3: А в Цюрихе Мануэла Леонхарт рассказывает про купание в реках Лиммат и Зиль. Плюс, представь, там 1200 питьевых фонтанов прямо на улицах.
2: Ого, это звучит потрясающе. Но слушай, я тут выступлю с жестким скепсисом. Разве это не простая географическая лотерея?
3: В каком смысле?
2: Ну, повезло Сиднею с шикарным побережьем, а Цюриху с полноводными реками. За что тут давать баллы самим городам?
3: Это отличный вопрос. Но дело в том, что география – это всего лишь стартовый капитал. Настоящая магия кроется в невидимых инфраструктурных механизмах. Копенгагену не просто повезло с заливом.
2: А что они сделали?
3: Город десятилетиями вкладывал миллиарды в сложнейшую систему очистки сточных вод и строил сеть велодорожек. Комфорт – это когда вода не просто есть, а когда в ней безопасно плавать, и до нее можно доехать за 10 минут.
2: Не рискуя при этом попасть под грузовик, да?
3: Вот именно. И в Цюрихе похожая история. Местных удивляет не сама река, а маниакальная способность служб убирать тонны мусора после фестивалей. К утру город снова кристально чист.
1: Мы продолжим наш рассказ о рейтинге самых комфортных городов мира буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
2: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава. На сцене –

0: Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся к разговору о самых комфортных городах мира, согласно свежему рейтингу, опубликованному на BBC Travel. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались в этой ситуации.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
2: Инфраструктура превращает природу в доступный физический комфорт. Но ведь чистая вода не спасет от выгорания, если ты проводишь 2 часа в жестких пробках, верно?
3: 100%.
2: Как эти гигантские машины вообще обеспечивают людям психологический баланс?
3: Они возвращают жителям контроль над темпом жизни. Возьмем Вену. Она на 2-м месте. Местная жительница Франциска Хохмёллер делится тем, как обожает просто читать книгу в трамвае, проезжая по Рингштрассе.
2: Чтением в трамвае никого не удивишь. В чем тут урбанистическое достижение?
3: Вся фишка Вены не в самих трамваях, а в их тотальной предсказуемости. Когда транспорт ходит прям секунда в секунду,

0: у человека полностью исчезает вот эта фоновая тревога типа «а вдруг я опоздаю?».
1: А, то есть трамвай перестает быть капсулой для выживания в толпе.
0: Точно. Он превращается в личный читальный зал. Город дает тебе пространство и время, чтобы замедлиться.
1: Очень тонко. И кажется, в Мельбурне, который на третьем месте, работает похожий принцип снижения стресса, но уже через пространство.
0: Да, там Энн Мари Леннон говорит, что этот многомиллионный мегаполис ведет себя как деревня.
1: Угу, я читала это. Жизнь кипит в микрорайонах, за уличной едой все идут в фотоскрей, а гулять с собаками в Принцесс Парк.
0: Ага, это такой эффект матрешки.
1: Да-да, внутри пугающего мегаполиса спрятан уютный, понятный район на несколько тысяч человек, где все свои.
0: Именно. И с этой маленькой матрешкой человек взаимодействует каждый день. Это децентрализация. Вместо того, чтобы гнать всех в единый центр за сервисами, Мельбурн работает как сеть таких локальных хабов.
1: То есть не нужно ехать час за отличным кофе?
0: Вообще нет. Все строится в радиусе короткой прогулки. Это работает как социальный клей. Чувство одинокой песчинки в безликой толпе просто исчезает.
1: Подводя итог, если посмотреть поверх сухой статистики, истинный комфорт измеряется не этажностью небоскребов и не транспортными развязками.
0: Ага.
1: Он измеряется возможностью выпить кофе у воды до начала рабочего дня, или почитать книгу без стресса по дороге домой, или купить овощи на фермерском рынке.
0: Это очень практичная мысль. Она меняет оптику, ведь комфорт совершенно не обязательно искать только в переездах по этим рейтингам.
1: Да, его можно конструировать там, где находишься сейчас.
0: Точно. Осознанно создавая свои локальные ежедневные ритуалы и удобные маршруты.
1: Возвращаясь к нашей первой аналогии с автомобилем, не так уж важно, какие цифры город показывает на спидометре. Главное, приносит ли сама поездка радость каждый день.
0: Согласен.
1: И напоследок есть над чем задуматься. Такая провокационная мысль. Если самые успешные города мира сейчас так целенаправленно стремятся к этой локальности, замедлению и интеграции с природой,
0: то что будет дальше?
1: Да. Возможно ли, что в обозримом будущем само понятие шумного, забитого машинами делового центра просто исчезнет, уступив место сети, связанных между собой тихих, зеленых и абсолютно самодостаточных деревень?
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Сегодня у нас среда, 8 июля, день, когда стоит довериться своему темпу. И знаете, как говорят астрологи, среда благоприятна для спокойных, продуманных действий. Не все события будут разворачиваться быстро, зато именно сегодня можно заложить основу для хороших результатов в ближайшие дни. Не гонитесь за чужим ритмом, свой окажется самым правильным. Что же конкретно для каждого знака зодиака, сейчас узнаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны. Сегодня успех придет не благодаря скорости, а благодаря точному расчету. Чем меньше суеты, тем лучше окажется результат. Не отвечайте сегодня сразу, дайте себе несколько минут подумать. Тельцы. Кто-то может обратиться к вам за советом или поддержкой. Ваш опыт окажется полезнее, чем вы сами думаете. Совет поделитесь тем, что однажды помогло вам самому. Близнецы. День подарит шанс договориться там, где раньше разговор не складывался. Сейчас вас услышат легче обычного. Начинайте разговор с вопроса, а не с утверждения. Раки. Небольшая смена привычной обстановки быстро вернет вдохновение. Иногда достаточно выйти за рамки обычного маршрута. Совет. Найдите время побывать в новом месте, пусть даже совсем рядом. Львы. Сегодня вы способны вдохновить окружающих собственным примером. Не обязательно руководить, достаточно начать первым. Совет. Сделайте то, на что остальные пока только решаются. Девы. Ваша наблюдательность поможет вовремя заметить возможность, которую другие пропустят. Не сомневайтесь, если почувствуете, что момент подходящий. Совет. Обратите внимание на предложение, которое сначала покажется незначительным. Весы. День поможет разобраться в том, что давно требовало ясности. После принятого решения появится ощущение внутренней легкости. Ну и перестаньте, в конце концов, откладывать выбор, который давно очевиден. Скорпионы. Сегодня полезно не бороться с обстоятельствами, а использовать их себе на пользу. Гибкость принесет больше, чем настойчивость. Совет – попробуйте изменить тактику, а не цель. Стрельцы. У вас появится желание начать что-то новое, и оно окажется своевременным. Даже небольшой эксперимент может открыть интересные перспективы. Разрешите себе попробовать что-то без страха ошибиться. Козероги. Рабочие и бытовые вопросы будут решаться легче, если не брать все на себя. Сегодня помощь окажется рядом. Совет. Делегируйте хотя бы одну задачу. Водолеи. Неожиданная идея может прийти во время самого обычного занятия. Не откладывайте ее на потом. Она заслуживает внимания. Совет. Держите под рукой заметки или телефон для быстрых записей. Рыбы. Среда располагает к приятным совпадениям и добрым встречам. Чем спокойнее вы будете относиться к происходящему, тем более приятных сюрпризов сможете заметить. Так что совет такой, оставьте в своем расписании немного свободного времени. Вот такие короткие прогнозы, практичные советы на день. Надеюсь, что они вам пригодятся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
4: Бульвар «Сансет». Одна из главных улиц Лос-Анджелеса, бульвар Сансет, тянется из центра от Фигероу-стрит до Тихоокеанского шоссе, пересекая Голливуд и Беверли-Хиллз. Иногда бульвар в народе называют «гитарным рядом» из-за огромного количества музыкальных магазинов, расположенных на этой улице. Тем не менее, у большинства людей Sunset Boulevard ассоциируется в первую очередь с киноиндустрией США. Один из самых известных отрезков улицы называется Sunset Strip и уже много лет является центром ночной жизни Лос-Анджелеса. В начале 20 века эта часть бульвара находилась за пределами города, поэтому законы LA, такие как запрет на казино и питейные заведения, на него не распространялись. Именно поэтому большая часть баров, игровых залов, ресторанов и ночных клубов строилась именно здесь, на Sunset Strip. Уже тогда этот район облюбовали кинозвезды и прочие американские селебритис. А с 60-х годов Sunset Strip, благодаря огромному количеству престижных площадок, стал центром и музыкальной жизни США. В местных клубах выступало огромное количество именитых команд, от The Doors и Фрэнка Заппы до более жестких групп Motley Crue и Guns N' Roses. Сейчас из-за нового принципа клубов «Pay to Play» – «Плати и играй» музыканты не так активно рвутся выступать на Sunset Strip. Но звезды, живущие неподалеку, немало времени проводят в местных ресторанах, кафе и барах.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия совершила мощный рывок в глобальном рейтинге интернета. Далее об этом и других событиях более подробно. В свежем индексе интернет-соединения Сайли Латвия совершила заметный прорыв и заняла 21 место в мире. За год страна поднялась сразу на 9 позиций. Исследователи проанализировали ситуацию в 97 государствах. Нынешний взлет Латвии с 30 на 21 место стал одним из самых ярких результатов в Балтии и Центральной Европе. Латвийские результаты распределились достаточно равномерно. Страна удерживает 23-ю строчку по уровню кибербезопасности интернет-свободы, а пока качество соединения находится на 30-м месте. Единственным слабым звеном оказалась стоимость мобильного интернета, где Латвия закрепилась лишь на 68-й позиции. Тем не менее, общий баланс показателей позволил государству совершить уверенный рывок. Европейские государства традиционно доминируют на верхних строчках списка. Из 15 лучших стран 13 представляют Европу. Лидерами рейтинга признаны Эстония, Литва и Дания, показавшие превосходные результаты по всем пунктам. В топ-15 также вошли Франция, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Финляндия, Германия, Великобритания. Настоящие сенсации года признали Молдову. Страна совершила колоссальный прыжок из хвоста таблицы сразу на 8-е место. Из представителей Латинской Америки в 15 лучших пробилась только Чили, чьи показатели вплотную приблизились к европейским стандартам. Наличие стабильной связи за границей часто становится критически важным фактором, когда во время поездки происходит что-то непредвиденное, например, задерживается рейс или требуется помощь, телефон зачастую становится первым, к чему мы обращаемся, поэтому важно быть уверенным, что интернет будет доступен именно тогда, когда он больше всего нужен, отметил генеральный директор Сайли Викинтас Макницкас. Руководитель компании сформулировал несколько базовых правил для защиты своих данных в поездках. К общественным сетям Wi-Fi в отелях и аэропортах важно относиться с осторожностью, проходите авторизацию и обязательно задействуйте VPN. Отклоняйте любые предложения установить сторонние программы при подключении. Для проведения финансовых операций лучше переключаться на мобильный интернет. Выходить в банковские приложения через публичный Wi-Fi небезопасно. Использование технологии eSIM часто помогает сэкономить, такие тарифы обычно немного выгоднее стандартного роуминга. Приобретайте их только у официальных провайдеров или в проверенных приложениях, чтобы не стать жертвой мошенников. Для поездок в регионы со слабой связью стоит собрать офлайн-набор. Заблаговременно скачайте необходимые карты и музыку через домашний Wi-Fi. Ограничьте потребление трафика в настройках смартфона и временно отключите автоматическую загрузку медиафайлов в облачное хранилище. Дополнительно перед вылетом важно уточнить списки заблокированных в целевой стране сервисов. Установите все нужные программы и мессенджеры заранее. Сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго утра. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот представьте себе самый первый разговор в истории человечества. Возможно, в нем вообще не было слов, но зато был смех. Ученые выяснили, что наши ближайшие родственники – шимпанзе, гориллы, орангутаны и бонобо – смеются с тем же ритмом, что и люди. Исследователи считают, что именно в этих древних звуках сохранились своеобразные кирпичики, из которых миллионы лет спустя выросла человеческая речь.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Получается удивительная картина. Сначала наши далекие предки научились смеяться вместе. И только потом разговаривать. Вообще-то это многое объясняет. Ведь смех – удивительная вещь. Смех не требует перевода, не спрашивает, на каком языке вы говорите. Иногда достаточно услышать, как кто-то искренне рассмеялся, и вот буквально через несколько секунд улыбаетесь уже вы. Наверняка с каждым такое случалось. В соседнем кафе кто-то так заразительно смеется, что вы невольно прислушиваетесь. Ну или в компании один человек начинает хохотать, и через минуту уже смеются все, хотя, может быть, никто толком и не может объяснить вообще, с чего все началось. Получается, что смех – это один из самых древних способов сказать другому «я рядом, все хорошо, мы свои». Может быть, именно поэтому мы редко вспоминаем, о чем говорили с близкими несколько лет назад. А вот момент, когда смеялись вместе до слез, почему-то помним очень хорошо. И знаете, есть даже простой способ понять, насколько человек вам близок. Не потому, сколько времени вы знакомы, не потому, сколько сообщений вы друг другу написали, а потому, как часто вы смеетесь вместе. Потому что смех невозможно сыграть долго, он всегда честнее слов. Признаться, это действительно хорошая новость для радио. Выходит, когда в эфире звучит искренний смех, мы пользуемся языком, которому, по оценкам ученых, около 15 миллионов лет. Это проверенная временем технология общения. Причем без обновлений, без инструкций и с отличной совместимостью. Так что, может быть, сегодня давайте вспомним человека, с которым вам легче всего было смеяться. Может быть, именно он понимает вас лучше всех других. Всем хочу пожелать успешного, плодотворного рабочего дня. Смейтесь чаще. Похоже, это одна из лучших и древнейших человеческих традиций.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Латвию накрыл новый активный циклон. В большинстве районов страны ожидаются дожди и возможные грозы. Прогноз погоды на среду, 8 июля, мы еще вернемся. Ну а сейчас к дорожной обстановке. Благо, утром с погодными условиями все нормально. На дорогах достаточно свободный трафик. В среднем по городу 3 балла. Самые заметные заторы в данный момент на Карля Ульманегатва в сторону центра, на Густава Замгалагатва перед Бриевас в направлении порта и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Ну а теперь о насущном. Погодные условия в значительной степени влияют на трафик. И вот изменился прогноз на сегодняшний день. Причем в лучшую сторону. Днем и во время вечернего часа пик существенных осадков не ожидается, а дождь в столице начнется ближе к 21 часу. При этом температура воздуха поднимется до 19 градусов. Ночью выпало много осадков, в разных местах города есть подтопление. В завершении выпуска о большой луже на Карля Ульманегатва расскажет водитель грузовика Виктор. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается со стороны Юрмалы в сторону Венебасгатвы по Ульманегатве, будьте внимательны, там за спицей лужа на два ряда, а под лужей в связи с ремонтными работами имеются выбоины. Потихонечку двигаемся, аккуратненько, все, всем удачи, будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И летом мы обычно думаем, что самое главное – больше пить. И это действительно важно. Но оказывается, не меньшее значение имеет и то, что лежит у нас на тарелке. Одни продукты помогают организму легче переносить жару, а другие могут, наоборот, усилить ощущение духоты и усталости. Дело даже не в калориях, а в том, как организм реагирует на разную пищу. С подробностями Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В условиях летнего зноя выбор продуктов питания напрямую влияет на терморегуляцию организма, помогая как снизить внутреннюю температуру, так и усилить ощущение жары. Об этом рассказала физиолог и эксперт в области нутрициологии Нина Дуванова. По словам специалиста, продукты можно условно разделить на охлаждающие и согревающие, в зависимости от их влияния на обмен веществ и теплообмен, что частично соответствует принципам традиционной китайской медицины. Она отметила, что к охлаждающим продуктам относятся овощи и фрукты с высоким содержанием воды, включая огурцы, кабачки, цукини, шпинат, брокколи, петрушку, а также арбуз, дыня, яблоки, груши и ягоды. Однако их действие не химическое, а органическое, на уровне клеточных процессов, отметила Думанова. Отдельный эксперт выделила мяту, которая создает ощущение прохлады за счет активации холодовых рецепторов. Она также подчеркнула, что холодные напитки и лед в жару могут, напротив, усиливать внутреннюю нагрузку на организм. Дуванова добавила, что к продуктам с согревающим эффектом относятся бананы, ананасы, апельсины, лук, чеснок, мед, картофель, тыква и ряд острых специй, которые в жаркий период следует ограничивать. По ее словам, даже полезные продукты требуют умеренности, так как избыток фруктов и ягод может привести к обезвоживанию и нарушению работы пищеварительной системы. Эксперт заметила, что оптимальный летний рацион должен включать не только овощи и фрукты, но и белки, сложные углеводы и полезные жиры, чтобы поддерживать баланс энергии и избежать резких скачков сахара. Правильное сочетание продуктов способно снижать нагрузку на организм в жару и помогать легче переносить высокие температуры, заключила физиолог.
1: Вообще летом хочется есть совсем иначе. Зимой мечтаешь о горячем супчике, о жарком, а в июльский полдень тарелка свежих овощей кажется куда привлекательнее. И как выясняется, организм не случайно делает такой выбор. В жару ему и без того приходится работать сверхурочно, поддерживая нормальную температуру тела. Поэтому тяжелая пища становится для него еще одной дополнительной задачей. Наверное, именно поэтому летние рынки выглядят так соблазнительно. Огурчики, зелень, ягоды, арбузы. Ох, природа словно сама подсказывает, что сейчас особенно кстати. Хотя есть еще один важный момент. Не стоит превращать летний рацион в бесконечный фруктовый десерт. Какими бы полезными ни были овощи и ягоды, организму по-прежнему нужны белки, полезные жиры и нормальное полноценное питание. Иначе вместо легкости можно получить совсем противоположный эффект. Оставайтесь с радио «Мелодия», мы любим простые советы, которые помогают чувствовать себя комфортно даже в жаркий день.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра «Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
4: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене

0: Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. Есть продукты, которые у большинства из нас прочно ассоциируются с летом. Молодая картошка, клубника и, конечно же, арбуз. Кажется, что он состоит почти из одной воды, отлично освежает и уж точно не может навредить. Поэтому некоторые готовы съесть сразу половину огромного арбуза, ведь он такой полезный. Но, как напоминают врачи, даже у самых летних продуктов есть свои особенности. Вот о них-то и расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
2: Людям с заболеваниями почек и сахарным диабетом может быть вредно избыточное потребление арбуза. Об этом рассказала главный внештатный диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Емелова. Она пояснила, что при заболеваниях почек и склонности к отекам арбуз, обладая мочегонным эффектом, создает нагрузку на выделительную систему, что может нанести вред организму. Кроме того, при мочекаменной болезни избыточное потребление арбуза может провоцировать движение камней. Диетолог отметила, что арбуз является источником натуральных, легко усвояемых простых сахаров, имеет высокий гликемический индекс и может вызвать скачок сахара в крови. Поэтому людям, у которых сахарный диабет, нужно есть его с осторожностью. После консультации с врачом и при контроле глюкозы допустима порция в 150-200 граммов.
1: Есть замечательная фраза «все хорошо в меру». И арбуз – отличный пример того, что даже самые полезные продукты не всегда работают по принципу «чем больше, тем лучше». Летом вообще легко потерять чувство меры, особенно если арбуз сладкий, холодный и только что разрезан. Остановиться просто невозможно. Но организм наш любит разумный подход. Если со здоровьем все в порядке, несколько ломтиков – это настоящее удовольствие. А вот людям, которым врачи уже рекомендовали следить за уровнем сахара, со

0: состоянием почек, лучше не устраивать арбузные марафоны. Наверное, главный вывод здесь очень простой. Не существует абсолютно полезных или абсолютно вредных продуктов. Есть обстоятельства, состояние здоровья и чувство меры. Поэтому советы, которые подходят одному человеку, могут не подойти другому. Пусть арбуз этим летом приносит только радость, но лучше, чтобы после него оставались только полосатые корки, а не повод записываться к врачу. Оставайтесь на Радио Мелодия, мы за вкусное лето, но всегда с заботой о здоровье.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Сегодня у нас среда, 8 июля, день, когда стоит довериться своему темпу. И знаете, как говорят астрологи, среда благоприятна для спокойных, продуманных действий. Не все события будут разворачиваться быстро, зато именно сегодня можно заложить основу для хороших результатов в ближайшие дни. Не гонитесь за чужим ритмом, свой окажется самым правильным. Что же конкретно для каждого знака зодиака, сейчас узнаем.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны. Сегодня успех придет не благодаря скорости, а благодаря точному расчету. Чем меньше суеты, тем лучше окажется результат. Не отвечайте сегодня сразу, дайте себе несколько минут подумать. Тельцы. Кто-то может обратиться к вам за советом или поддержкой. Ваш опыт окажется полезнее, чем вы сами думаете. Совет поделитесь тем, что однажды помогло вам самому. Близнецы. День подарит шанс договориться там, где раньше разговор не складывался. Сейчас вас услышат легче обычного. Начинайте разговор с вопроса, а не с утверждения. Раки. Небольшая смена привычной обстановки быстро вернет вдохновение. Иногда достаточно выйти за рамки обычного маршрута. Совет. Найдите время побывать в новом месте, пусть даже совсем рядом. Львы. Сегодня вы способны вдохновить окружающих собственным примером. Не обязательно руководить, достаточно начать первым. Совет. Сделайте то, на что остальные пока только решаются. Девы. Ваша наблюдательность поможет вовремя заметить возможность, которую другие пропустят. Не сомневайтесь, если почувствуете, что момент подходящий. Совет. Обратите внимание на предложение, которое сначала покажется незначительным. Весы. День поможет разобраться в том, что давно требовало ясности. После принятого решения появится ощущение внутренней легкости. Ну и перестаньте, в конце концов, откладывать выбор, который давно очевиден. Скорпионы. Сегодня полезно не бороться с обстоятельствами, а использовать их себе на пользу. Гибкость принесет больше, чем настойчивость. Совет. Попробуйте изменить тактику, а не цель. Стрельцы. У вас появится желание начать что-то новое, и оно окажется своевременным. Даже небольшой эксперимент может открыть интересные перспективы. Разрешите себе попробовать что-то без страха ошибиться. Козероги. Рабочие и бытовые вопросы будут решаться легче, если не брать все на себя. Сегодня помощь окажется рядом. Совет. Делегируйте хотя бы одну задачу. Водолеи. Неожиданная идея может прийти во время самого обычного занятия. Не откладывайте ее на потом. Она заслуживает внимания. Совет. Держите под рукой заметки или телефон для быстрых записей. Рыбы. Среда располагает к приятным совпадениям и добрым встречам. Чем спокойнее вы будете относиться к происходящему, тем более приятных сюрпризов сможете заметить. Так что совет такой, оставьте в своем расписании немного свободного времени. Вот такие короткие прогнозы, практичные советы на день. Надеюсь, что они вам пригодятся.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Продолжаем покорять дороги латвийской столицы. Утром это делать намного приятнее, чем вечером, хотя бы потому, что на мониторе даже в час пик лишь 4 балла. Трафик преимущественно в желтом и немного оранжевом секторе. По шкале заторов, кстати, мест с затруднениями немного, лишь 18, и расположены они на самых важных и популярных направлениях. Это Карля, Ульмани, Гатвы, причем основной затор, как обычно, протянулся в сторону центра. В том же направлении тормозит участок Лелорбы с Каунцема перед Мелнсила. До 10 минут можно оставить на Густава Земгала Гатвы перед Бриебы со стороны восточной магистрали и плотно в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Также отметим Бриеба с Гатвы перед Шмерля в направлении центра и улицу Лубанас перед Сахарова в сторону моста Славу. В остальном небольшие локальные трудности, не превышающие нескольких минут. С погодой наладилось. Ночью был сильный дождь. Предполагалось, что после обеда осадки также накроют столицу, однако новый прогноз сдвинул их на поздний вечер. Так что дожди ожидаются ближе к 21 часу. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио Мелодия.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Реклама на радио Мелодия. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
4: Банькуон. Родиной рисовых блинчиков Банькуон считается ханойская деревня Тханти. С давних времен местные женщины готовили на пару это угощение из тончайшей рисовой бумаги, поэтому оно получалось очень нежным. Торговки разносили банькуон в корзинах вместе с рыбным соусом и посудой. Каждый блинчик они смазывали маслом и пересыпали луком, затем заворачивали его и раскладывали в тарелочки для покупателей. Те же поедали блинчики, обмакивая их в рыбный соус. Около 50 лет назад это блюдо немного изменилось. У него появилась начинка. Как правило, готовить ее стали из рубленной свинины или креветок, древесных грибов, перца и соуса. Кроме того, сейчас, прежде чем подать банькуон к столу, блинчики с завернутой внутри начинкой обжаривают. Однако готовое блюдо традиционно едят вместе с рыбным соусом. Считается, что он усиливает вкус этого лакомства.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и еще 8 стран договорились о создании Банка обороны, безопасности и устойчивости. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ринкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада, и к ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция, Украина. О создании банка было объявлено на саммите НАТО в Анкаре. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону, расширяют производственные мощности и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны, безопасности и устойчивости. Предполагается, что Банк обороны, безопасности и устойчивости обеспечит более стабильные возможности кредитования, улучшит доступ к финансированию, снизит затраты на финансирование, поддержит развитие оборонной промышленности и расширение производственных мощностей. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу банка, который послужит основой для дальнейшего процесса его создания. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года. Латвия, Финляндия и Норвегия в рамках саммита НАТО подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в разработке гусеничных бронемашин нового поколения Patria Track X, сообщили в Министерстве обороны. Новую бронемашину планируется разработать в рамках софинансируемой Европейским оборонным фондом программы FAMUS и подготовить к возможным совместным серийным закупкам 2027 года. Во вторник во время саммита НАТО в Анкаре Латвия присоединилась к ряду многонациональных инициатив, целью которых является укрепление потенциала сдерживания обороны НАТО, содействие военной мобильности союзников, развитие сотрудничества в оборонной промышленности и содействие совместным закупкам военной техники. В рамках форума оборонной промышленности НАТО в Анкаре союзники договорились в ближайшие 5 лет инвестировать в развитие возможностей по борьбе с дронами более 40 миллиардов долларов США и к концу 2027 года в 5 раз увеличить объемы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. В студии «Радио Мелодия» для вас работает Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. 8 июля, среда. Ну и хочется надеяться, что за окном у нас все именно так, как и должно быть в июле. Откроем исторический календарь. Сегодня день, когда основали Париж, отплывали в Индию и рождались люди, которые умели удивлять.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с самого древнего. 8 июля 52 года до нашей эры. Это принята дата основания Парижа. Точнее, это была Лютеция, небольшое кельтское поселение племени паризиев на острове посреди Сены. Юлий Цезарь упомянул это место в записках о Гальской войне, и это первое письменное свидетельство о городе, которому суждено было стать одним из главных культурных центров планеты. 8 июля 1497 года из Лиссабонского порта вышла флотилия из 4 кораблей под командованием Васко да Гамы. Курс на восток вокруг Африки в Индию. До этого европейцы добирались туда только по суше. Долго, опасно, через десятки границ, Васко да Гама искал морской путь и его нашел. 8 июля 1839 года в Нью-Йорке родился Джон Дэвисон Рокфеллер. Первый в истории долларовый миллиардер. Основатель Standard Oil, человек, чье состояние на пике составляло около 2% всей американской экономики. Он же один из крупнейших филантропов своей эпохи. Финансировал университеты, больницы, научные институты. Кто родился в этот день? В 1593 году итальянская художница Артемизия Джентилески. Первая женщина, принятая во Флорентийскую академию рисунка. В 17 лет она пережила насилие, суд, публичное унижение и превратила все это в живопись такой силы, что картины ее до сих пор производят физическое впечатление. Юдиф и Алаферн, Сузанна и Старцы – образы женщин, которые не жертвы, а действующие лица. В 1621 году во Франции родился Жан де Ла Фонтен – поэт-баснописец, чьи произведения французские дети учат наизусть до сих пор. В 1958 родился американский актер Кевин Бейкон. Имя его стало основой для социологической игры «Шесть рукопожатий до Кевина Бейкона». Любой голливудский актер связан с ним не более чем через 6 совместных фильмов. Ну и в завершении Энди Флетчер родился в 1961-м, клавишник и один из основателей Depeche Mode. Флетчер был тихим человеком на фоне харизматичных Гора и Гэна, но без него группы в том виде, в котором мы ее знаем, просто не было бы. Вот такой сегодня день, 8 июля, пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацките». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена и Венеция и Неаполь Ференца Листа». В пятницу, 17 июля в 19 часов в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И я думаю, наверное, многие замечали. Иногда настроение меняется без видимой причины. Вроде бы все в порядке, но как-то и сил меньше, появляется тревога или просто ничего не хочется. Мы часто списываем это на усталость или стресс, а вот ученые говорят, что на наше эмоциональное состояние может влиять даже погода. Причем дело не только в дожде за окном. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Исследователи из Университета Восточной Англии, Великобритания, выяснили, что даже небольшие изменения температуры воздуха и продолжительности солнечного дня могут влиять на психическое состояние людей и частоту обращений за психологической помощью. Ученые проанализировали более 4,6 миллиона обращений в службы психического здоровья Англии за период с 2014 по 2022 год. В исследование вошли вызовы в службу NHS-111, обращения в отделение неотложной помощи и к дежурным врачам общей практики. Затем эти данные сопоставляли с погодными условиями в соответствующие дни. Анализ показал, что число обращений возрастало по мере повышения температуры воздуха, примерно до 18 градусов. Еще одним фактором оказалось сокращение количества солнечных часов. В пасмурные дни люди чаще обращались за помощью из-за тревожности, депрессии, проблем со сном, умышленного самоповреждения или алкогольного опьянения. При этом количество осадков не показало устойчивой связи с ухудшением психического состояния. По мнению авторов, для эмоционального благополучия большее значение имеют именно температура и уровень естественного освещения, чем дождливая погода сама по себе.
1: Вообще, человеку очень хочется верить, что он полностью управляет своими эмоциями. Но природа время от времени напоминает, мы все-таки остаемся ее частью. Солнечный день и настроение становятся легче. Несколько пасмурных дней подряд, и многие начинают чувствовать упадок сил. Оказывается, это не всегда просто совпадение. Конечно, не стоит думать, что плохое настроение можно объяснить только погодой. Было бы слишком удобно свалить все на облака на небе. Но понимать, что окружающий мир тоже влияет на наше самочувствие, полезно. Иногда вместо того, чтобы ругать себя за отсутствие энергии, стоит просто выйти на улицу, если выглянуло солнце, устроить небольшую прогулку, даже если очень этого не хочется. А если тревога, бессонница, подавленное состояние не проходит долгое время, лучше не искать объяснения только в погоде, а все-таки обратиться за помощью к специалисту. Ведь плохая погода рано или поздно заканчивается. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы говорим о здоровье так, чтобы оно начиналось с понимания себя.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Отпуск. Да, отпуск – это новые впечатления, красивые фотографии, желание увидеть как можно больше интересных мест. Но, к сожалению, там, где собираются тысячи туристов, почти всегда появляются и те, кто хочет заработать, причем совсем не экскурсиями. Карманники, уличные мошенники, всевозможные ловушки для приезжих – это существует в любом крупном туристическом городе. И самое неприятное, что жертвами чаще всего становятся люди, которые приехали отдохнуть и при этом потеряли бдительность. Где же путешественникам нужно быть особо внимательными, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Эксперты в сфере туристического страхования назвали города, где путешественники чаще всего становятся жертвами карманников, мошенников и уличных воров. Исследование охватило десятки популярных турнаправлений по всему миру и показало, в каких местах отдыха стоит проявлять особую осторожность. Как передает Ohu.as со ссылкой на издание Israel Hayom, при составлении рейтинга специалисты проанализировали отзывы туристов о главных достопримечательностях разных городов, а также сопоставили их с данными о восприятии уровня преступности. На основе этих показателей каждому направлению был присвоен собственный индекс риска. Лидером списка стал Бангкок. Наиболее проблемным местом столицы Таиланда исследователи назвали район Большого дворца, где туристы чаще всего сообщали о мошенничестве и попытках обмана. При этом специалисты отмечают, что многие путешественники недооценивают риск подобных схем. Второе место занял французский Париж. По данным исследования, чаще всего карманные кражи происходят в районе базилики Сакрей-Кер, которая ежедневно привлекает огромное количество туристов. Замкнула тройку Прага. Авторы исследования отмечают, что в историческом центре чешской столицы регулярно фиксируются случаи карманных краж, особенно возле популярных достопримечательностей и на оживленных туристических маршрутах. Четвертое место досталось китайскому Шанхаю. Основной зоной риска названа знаменитая Нанкинская улица, где большое скопление людей создает благоприятные условия для карманников и мошенников. Пятерку самых рискованных туристических направлений замыкает индийская Агра. Особую осторожность путешественникам рекомендуют соблюдать возле Тадж-Махала, который ежедневно посещают тысячи туристов со всего мира. Эксперты подчеркивают, что высокий туристический поток неизбежно привлекает злоумышленников. Поэтому во время путешествия рекомендуется внимательно следить за личными вещами, не носить крупные суммы наличных на виду и заранее ознакомиться с наиболее распространенными схемами мошенничества в выбранной стране.
5: Есть один простой закон путешествий. Если вокруг вас очень красиво, очень многолюдно, и все смотрят вверх на знаменитую достопримечательность, кто-нибудь обязательно смотрит вниз,

0: на чужие карманы и сумки. Карманники вообще большие ценители архитектуры. Они прекрасно знают, где туристы настолько увлечены фотографиями, что забывают обо всем остальном. Но хорошая новость в том, что большинство таких неприятностей можно предотвратить. Не нужно носить все деньги в одном месте, не держите телефон в заднем кармане и помните, что человек, который слишком настойчиво предлагает совершенно бесплатную помощь, скорее всего, помогает вовсе не вам. Конечно, важно не впасть в другую крайность. Попадание города в подобный рейтинг совсем не означает, что туда не стоит ехать. Париж остается Парижем, Прага – Прагой. Миллионы людей ежегодно совершают туда путешествия и возвращаются с прекрасными воспоминаниями. Просто хороший турист отличается не тем, что ничего не боится, а тем, что умеет любоваться достопримечательностями, не забывая поглядывать по сторонам. Тогда из путешествия вы привезете фотографии, сувениры, хорошие впечатления, а не заявление в полицию. Оставайтесь на Радио Мелодия, мы любим путешествия, в которых главные приключения только приятные.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Friday night you

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Ваши радиоприемники настроены на волну 93.9. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Все три часа развлекал вас как мог. Ну и напоследок, знаете, у меня заготовлена новость из мира науки. Вот кажется, человечеству пора бы уже поосторожнее с выражением «мозг как у пчелы». Потому что шмели только что прошли тест на сообразительность, который раньше считался задачей для животных с куда более крупным мозгом.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Финские ученые придумали для шмелей необычное испытание. На потолке прозрачной камеры разместили искусственный цветок с нектаром. Так высоко, что добраться до него было невозможно, однако рядом лежал маленький шарик. И вот что самое интересное. Шмелей никто не учил, что нужно делать. Никто не показывал пример. Но некоторые из них сами догадались подкатить шарик под цветок, забраться на него и спокойно получить награду. Ну, почти как в знаменитом эксперименте, где обезьяна ставила ящики один на другой, чтобы достать банан. Только вот здесь вместо обезьяны простой шмель. Знаете, после таких новостей начинаешь совсем иначе смотреть на цветочную клумбу. Вполне возможно, пока мы ею любуемся, там как раз проходит инженерное совещание. Вообще удивительно, как долго мы судили об уме по размеру головы. Большой мозг – значит умный. Маленький – ну, значит, все происходит на уровне инстинктов. А потом приходит шмель и говорит: «Извините, у меня мозг размером с кунжутное семечко, но вашу задачу я уже решил». Наверное, это хороший урок для всех нас. Мы часто недооцениваем людей или идеи, просто потому что они кажутся нам слишком маленькими и простыми. Небольшая привычка может изменить здоровье, короткий разговор может помирить друзей. Одна удачная мысль иногда приносит больше пользы, чем десяток сложных планов. В общем, короче говоря, дело не всегда в масштабе. Дело в том, насколько гибко мы умеем искать решения. И вот, честно говоря, приятно узнать, что природа до сих пор умеет нас удивлять. Так что в следующий раз, когда увидите шмеля, деловито перелетающего с цветка на цветок, не спешите считать, что он просто собирает нектар. Кто знает, может быть, по дороге он уже решил пару инженерных задач и теперь летит отдыхать. Всем успешного рабочего дня, и пусть сегодня даже самая сложная задача найдет свое простое решение. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Встретимся после 16 часов. Это был Олег Пека. Спасибо за внимание.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Погода в латвийской столице все хорошо, с трафиком тоже. Утренний час пик прошел на максимуме в 4 балла, и 18 заметных заторов дополнили картину движения. К этой минуте на монитор вернулась тройка, а заторы уменьшились как качественно, так и количественно. Остается лишь несколько мест с более-менее заметными затруднениями. Например, на Карле Ульмане Гатова в обоих направлениях, на Густава Земгала Гатова перед Брейба в сторону порта, и также притормаживает участок со стороны Улбраки к Дрелинскому кольцу. Все остальное в пределах 3-5 минут. Перейдем к сводке госполиции за вчерашний вторник. По Риге и столичному региону зарегистрировано 79 ДТП. В них пострадали 7 человек, в том числе 3 пешехода и 2 велосипедиста. Патрульные составили 63 протокола и задержали двоих в состоянии алкогольного опьянения. Один в легкой степени отделался административным наказанием, то есть штрафом. Другой, помимо штрафа, пошел по криминалу. На него заведено уголовное дело. За авто придется выложить его компенсационную стоимость. Ну что ж, за удовольствие надо платить. И хорошо, если обходится без серьезных последствий. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения. В завершении выпуска полезная инфо от активного водителя Руслана.
2: Доброе утро! По направлению из Салкална в Икшкилу в кармане с правой стороны стоит радар. Смотрит в сторону реки.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булецимс АБЦ.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
5: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
7: Богота.
8: Для человека непосвященного столица Колумбии Богота – ничто иное, как мировой криминальный центр. Этот мегаполис действительно из года в год входит в десятки и пятерки самых опасных городов мира. На самом же деле у Боготы множество лиц. Она колоритная, красивая и интересная, если знаешь, куда и когда ходить. Весь город поделен на 6 районов, в зависимости от социального класса людей, которые их населяют. Жители трущоб совершенно официально не платят налоги и бесплатно пользуются коммунальными услугами. За них по повышенному тарифу платят жители элитных районов и тоже вполне официально. Столица – единственное относительно прохладное место в Колумбии. Она находится на высоте 2600 метров над уровнем моря и окружена горами. А потому здесь утром и вечером прохладно, а днем просто тепло, но не жарко. Зато практически из любого окна открывается живописный вид на горы. Особенности географического положения Боготы накладывают отпечаток на жизнь горожан. Солнце восходит здесь всегда в 6 утра, и рабочий день у местных жителей начинается рано. Например, первый урок в школе уже в 6:30. Зато и заканчивают работу богатинцы рано, чтобы успеть до темноты что-то сделать. Чаще всего люди едят и танцуют, причем делают это буквально везде, по любому поводу и даже без него. Если житель Боготы идет, например, посидеть в баре с друзьями, то это автоматически означает, что будут и танцы. Сальсу, бачату, реггетон, меренги здесь умеют все. От малышей до стариков. Ну а после захода солнца все по понятным причинам сидят дома. Колумбийцы – народ открытый, дружелюбный и гостеприимный. Причем все – от бедняков до чиновников и бизнесменов. Их стиль жизни отличается полным отсутствием личного пространства. Все живут скучно, перекрикиваются с соседями прямо из окна. Поэтому в Боготе хорошо и правильно быть экстравертом. Иначе будет сложно. Побыть в тишине и одиночестве – это не про колумбийскую столицу. Боготинцы очень ценят свою семью и просто обожают проводить время в компании с большим количеством родственников. Воскресные обеды большой семьей, прогулки в парке с детьми и собаками, постоянные визиты к родственникам из других регионов – все это неотъемлемая часть их жизни. Несмотря на неоднозначную обстановку в стране и в городе, боготинцы – народ неунывающий и жизнерадостный. Они настолько приятные и любезные в общении, что моментально влюбляют в себя простотой и весельем, своим расслабленным отношением к жизни. Ну как не купить что-нибудь у продавца, который обращается к покупателю «Мирей» или «Рейна», то есть «Мой король» или «Королева»? Одним словом, Богота не так грозна и опасна, как ее считают. Нужно всего лишь найти к ней подход.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры одобрено. Одобренное правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседание правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции – висячие сады Маркиссака – находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes, biļešu serviss.
4: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006412.
5: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ренкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке «Цитаделе», ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булецимс АБЦ.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: В то время как одни свой мусор выбрасывают, другие его подбирают и превращают во что-то хорошее. Так поступил, например, наследник знаменитой династии Дэвид де Ротшильд. Сам он неравнодушен к проблемам экологии. И вместе с единомышленниками собрал 12,5 тысяч пластиковых бутылок. Из них он построил катамаран, на котором отправился в экологическую экспедицию по Тихому океану. Необычное судно, которое по аналогии с легендарным «Кон-Тики» назвали «Пластики», стартовало из Сан-Франциско 20 марта 2010 года. 26 июля экспедиция достигла конечной точки маршрута – австралийского Сиднея. Вместе с Дэвидом в путешествии приняло участие еще 5 человек, среди которых оказался внук Тура Хейердала Олаф и единственная на борту женщина Джо Ройл, ставшая капитаном. По словам Дэвида Ротшильда, на плавание его вдохновил доклад ООН об опасности пластикового мусора для океана.
2: «Мы все подсели на одноразовые, немедленно выбрасываемые после употребления пластиковые вещи, от которых экосистема просто задыхается», — сказал Ротшильд.
1: Маршрут «Пластики» пролегал через наиболее загрязненные районы Тихого океана, в том числе Большое Тихоокеанское мусорное пятно. За время экспедиции пластиковый корабль прошел испытания высокими температурами, сильными ветрами и высокими океанскими волнами и выдержал. Хотя небольшие повреждения он все-таки получил, из-за чего экипажу пришлось сделать остановку на ремонт в австралийском штате Квинсленд. Благо, с запчастями для судна из пластиковых бутылок проблем не было. Первоначально по окончании плавания катамаран собирались пустить в переработку, но затем было решено передать его Австралийскому национальному морскому музею, а экспедицию «Пластики» Дэвид Ротшильд назвал «путем от мусора к триумфу».
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: на Радио Мелодия.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода, ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама на Радио Мелодия.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.
7: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран. Это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацкиты». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена» и «Венеция и Неаполь» Ференца Листа. В пятницу, 17 июля в 19 часов, в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Фриденсрайх Хундертвассер.
0: Имя архитектора Фриденсрайха Хундертвассера знакомо, наверное, каждому, кто хоть раз побывал в Вене. А для австрийцев он значит почти то же, что «Гауди» для каталонцев. Хундертвассер родился в Вене в 1928 году. Мальчика назвали Фридрихом, позже он переделал свое имя во Фриденсрайх, что значит «богатый миром», а настоящую фамилию Штовассер изменил на Хундертвассер. После войны будущий архитектор поступил в Венскую академию изящных искусств и начал разрабатывать свою концепцию идеального дома. Прямая линия безбожна и безнравственна. Прямая линия — это не линия творчества, это линия подражания, утверждал художник и стремился создать собственную философию архитектуры, вписывая человеческие дома в природу, а не изменяя ее. Хундертвассер считал, что человеку плохо и вредно жить в типовых серых коробках, и у каждого жильца должно быть право высунуться из своего окна и раскрасить или украсить стену вокруг него по своему вкусу, докуда достанет рука. Внешность самого архитектора, кстати, тоже вызывала вопросы у приверженцев классики. Например, Хундертвассер никогда не носил одинаковых носков. Когда же его спрашивали, почему вы носите разные носки, архитектор парировал, а почему, собственно, вы носите одинаковые? Своими пряничными зданиями, похожими на жилища гномов, Хундертвассер прославился далеко за пределами родной Австрии. Его сказочные домики можно встретить по всему миру. В Японии, Израиле, США, Новой Зеландии. Среди них не только жилые дома, но и детские площадки, мусоросжигательный завод, рынок и даже общественный туалет. Впрочем, еще очень многие из его задумок так и остались нереализованными. Зато, когда архитектору позволяли полностью воплотить свои замыслы в жизнь, он, как истинный гений, часто даже отказывался от гонораров, по слухам баснословных. Неудивительно, что и спустя годы после смерти художника его творения продолжают вдохновлять архитекторов по всему миру.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он отметил, что тенденции в отношении цен на топливо являются позитивными, поскольку достигнутые ценовые максимумы на мировых рынках снизились примерно на 30-40%. В то же время министр подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается нестабильной. Несмотря на заявления о снижении напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, сохраняются риски, которые не позволяют гарантировать стабилизацию рынков. Однако, по словам министра, в целом наблюдаются положительные тенденции, а влияние цен на топливо на экономику Латвии уменьшилось. Комментируя возможность введения дополнительных мер поддержки, Валенис сообщил, что некоторые министры поднимали вопрос об отмене ранее введенных механизмов поддержки, но было достигнуто соглашение сохранить их, учитывая продолжительное влияние повышенных цен на топливо и необходимость дальнейшей поддержки экономики. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого «налога на Netflix», что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры одобренное правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседании правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
4: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. На сцене.

Skyfest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия».

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Банькоон. Родиной рисовых блинчиков Банькоон считается ханойская деревня Тханти. С давних времен местные женщины готовили на пару это угощение из тончайшей рисовой бумаги, поэтому оно получалось очень нежным. Торговки разносили Банькоон в корзинах вместе с рыбным соусом и посудой. Каждый блинчик они смазывали маслом и пересыпали луком, затем заворачивали его и раскладывали в тарелочки для покупателей. Те же поедали блинчики, обмакивая их в рыбный соус. Около 50 лет назад это блюдо немного изменилось, у него появилась начинка. Как правило, готовить ее стали из рубленной свинины или креветок, древесных грибов, перца и соуса. Кроме того, сейчас, прежде чем подать Банькоон к столу, блинчики с завернутой внутри начинкой обжаривают. Однако готовое блюдо традиционно едят вместе с рыбным соусом. Считается, что он усиливает вкус этого лакомства.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах страны ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Тихие аккорды, нежный голос и что-то внутри словно сжимается. Эта мелодия как окно в прошлое. Время, когда телевизор включали всей семьей, когда слово «кинопанорама» означало встречу с большим экраном прямо дома.

«Прости мне этот детский каприз» пела юная Мирей Матье в 1970 году. И, кажется, просила прощения сразу у всего мира. Успех этой песни был молниеносным. Слова написал ее постоянный соавтор и наставник Эдди Марне, а музыку – композитор Жан-Клод Петти. В этом трио рождалась магия, романтическая, искренняя, без фальши. А сама Мирей – девочка из многодетной семьи в Авиньоне, которая с детства пела на улице, а потом вдруг стала голосом Франции. Нежным, хрустальным, узнаваемым с первой ноты. «Прости мне этот каприз» быстро стала ее визитной карточкой, песней, с которой ее узнавали по всему миру. Кроме того, эта песня сопровождала заставку телепередачи «Кинопанорама» – долгожданного окошка в мир западного кино. Звучала короткая инструментальная версия, но разве нужно было больше?

Эти несколько нот создавали настроение, предвкушение, замирание, легкую грусть, ту самую, которую ни с чем не спутаешь. Кто-то узнавал в этих звуках Париж, кто-то чувство, которое не успел высказать, а кто-то просто помнил, сейчас будет кино, разговоры, музыка и чуть-чуть мечты. С тех пор прошло больше полувека. Мирей Матье продолжает петь, а песня «Прости мне этот каприз» по-прежнему звучит в сердцах, в воспоминаниях, в эфирах, как вечная просьба о прощении, нежная и бесконечно трогательная.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ренкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Парки мира на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции, висячие сады Маркиссака, находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: I speak. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене

Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в 2 раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран. Это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. В четверг, 9 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 7 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Пола на Сегвеях. Научно-технический прогресс не стоит на месте. И многие традиционные виды спорта приобретают все новые и все более технологичные формы. Один из таких видов спорта, конное поло, тоже потихоньку сдает позиции более современным вариантам. Так уже были попытки игры в поло на велосипедах и моноциклах, но быстрее и динамичнее всего развивается сейчас поло на сегвеях. История этой дисциплины берет начало в 2001 году, когда американский инженер Дин Кеймен представил новое транспортное средство — сегвей. Постепенно начали собираться группы энтузиастов-изобретателей и просто любителей этого транспорта. А через 3 года группа любителей сегвея из Кремниевой долины провела матч по сегвей-поло. Вскоре этот вид спорта стали использовать для популяризации сегвея. Кстати, аналогичная история имела место в начале 20 века, когда появилось поло на автомобилях для рекламы тогда еще нового вида транспорта. Спорт королей на сегвеях менее требователен к статусу и бюджету, чем конное поло, однако сохраняет всю аристократичность классической игры. Технологичная разновидность поло начала распространяться по всему земному шару и мгновенно привлекла внимание известного в IT-индустрии любителя новых технологий и сооснователя Apple Стива Возника. Он активно способствует развитию игры и рекламирует как само передвижение на сегвеях, так и поло на них. Именно поэтому в честь миллиардера был назван главный турнир по сегвей-поло «Воз Кап». «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19 на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19 на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Даугавпилсе около 300 человек могут лишиться работы из-за прекращения деятельности двух предприятий. Далее об этом и других событиях более подробно. Из-за прекращения деятельности двух предприятий работы в Даугавпилсе могут лишиться почти 300 человек, сообщила во вторник передача латвийского телевидения «Панорама». Дочернее предприятие ГАО «Латвийская железная дорога» «Карго» начало процесс коллективного увольнения, а международная компания цифровых услуг «Концентрикс» прекратит деятельность в городе. Как сообщили в «Латвийская железная дорога Карго», сокращение числа работников планируется начать с 1 августа. Число увольняемых сотрудников еще уточняется, но на данный момент предполагается, что оно может составить около 150 человек. Компания «Концентрикс» начала свою деятельность в Даугавпилсе в начале 2025 года под брендом «Web Help», открыв офис в помещениях Даугавпилского университета. Еще в марте компания искала новых сотрудников, но теперь, согласно имеющейся информации, договор аренды продлен не будет. Компания планирует прекратить работу в Даугавпилсе с 1 октября, и рабочие места потеряют около 100 человек. Широко обсуждавшееся пару недель назад исчезновение мыса Колка в волнах Балтийского моря – лишь часть климатических изменений, с которыми Латвии придется столкнуться в новом тысячелетии. Они уже оказали и еще окажут существенное влияние на мировую экономическую жизнь, как позитивное, так и негативное. Ущерб, причиненный пару лет назад Латвии проливными дождями и крупным градом, также в определенной степени относится к влиянию климатических изменений. Страховые компании отмечают, что все более экстремальные погодные условия существенно увеличивают выплаты страховых возмещений. Весьма вероятно, что эти суммы продолжат расти. Как рассказал член правления страховой компании «Балта» Улдис Динтерс, выплаченные страховщиками возмещения за ущерб от стихийных бедствий в 2023-2024 годах были больше, чем с 2012 по 2021 год. В 2023 сумма страховых возмещений за убытки, причиненные стихийными бедствиями, составила 7 миллионов 600 тысяч евро. В 2024 – 6 миллионов 500 тысяч евро. За упомянутый десятилетний период с 2012 по 2021 общий размер этих убытков составлял 4 миллиона 700 тысяч евро. В то же время теплые осень и зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Армузского пролива все равно привело к росту цен на него. Однако без климатического влияния предыдущих лет, подорожавшие из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду. Системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен также размыв дорог. На затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю доброго вечера. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну что, вот завершается рабочий день. Мы завершаем среду, середину недели. Перевалили за экватор. Разбегаемся потихонечку, разбредаемся по домам, разъезжаемся. Кто-то, у кого маленькие дети, возможно, должны были, в общем-то, даже нанимать няню для того, чтобы сходить на работу, заработать денежки, а может быть, на вечер собираются нанять няню для того, чтобы просто отдохнуть, сходить в кино, театр или к знакомым. И вот если вам кажется, что работа няни – это просто почитать сказку на ночь, сварить кашу, погулять с коляской, я думаю, что значит это, что вы никогда не слышали о британском колледже Норланд.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В этом удивительном британском колледже Норланд будущих нянь учат экстремальному вождению автомобиля, тэквондо и тому, как действовать в нестандартных ситуациях. Ну, почти как в фильмах про Джеймса Бонда. Только главная задача не спасти мир, а безопасно вывести ребенка из какой-то очень сложной ситуации. И вот теперь этот знаменитый колледж официально получил статус университета. Норланд существует уже больше 130 лет. Именно отсюда выходят няни, которых нанимают члены британской королевской семьи. Известные музыканты, миллиардеры, знаменитости. Учеба в этом колледже стоит более 17 тысяч фунтов в год. Но зато выпускники практически гарантированно получают работу. Причем начальная зарплата около 50 тысяч фунтов в год, а опытные специалисты могут зарабатывать даже и больше 100 тысяч. Неплохо для профессии, которую многие до сих пор считают чем-то вроде временной подработки. И вот знаете, эта история ведь заставляет задуматься. Есть профессии, которые мы привыкли недооценивать. Но кажется, ну что тут сложного? А потом выясняется, что хороший специалист должен разбираться в психологии ребенка, первой помощи, развитии, питании, безопасности, конфликтологии. И вдобавок уметь сохранять спокойствие, когда вокруг настоящий детский ураган. Получается, что няня – это одновременно педагог, психолог, организатор, дипломат и, как выясняется, еще немного телохранитель. Наверное, поэтому хорошие няни ценятся на вес золота. Ну а вообще это очень современная тенденция. Мир постепенно начинает платить не только за диплом, но и за настоящее мастерство. Если человек умеет делать свою работу действительно хорошо, не так уж важно, связана ли она с космическими технологиями или с воспитанием малышей. В конце-то концов, именно в детстве закладывается то, какими взрослыми мы потом станем. И, возможно, нет ничего удивительного в том, что университет открывает не для подготовки очередных финансистов, а для людей, которым родители доверяют самое-самое дорогое. Так что, если однажды вы увидите британскую няню в строгом коричневом костюме, не спешите думать, что перед вами просто воспитатель. Вполне возможно, она водит машину лучше многих из нас и при необходимости уложит на лопатки злоумышленника. Всем хорошего вечера. Пусть рядом с вами всегда будут люди, которые относятся к своему делу по-настоящему профессионально. Наверное, именно такие люди делают мир спокойнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens Well Done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И я думаю, наверное, многие замечали. Иногда настроение меняется без видимой причины. Вроде бы все в порядке, но как-то и сил меньше, появляется тревога или просто ничего не хочется. Мы часто списываем это на усталость или стресс, а вот ученые говорят, что на наше эмоциональное состояние может влиять даже погода. Причем дело не только в дожде за окном. Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Исследователи из Университета Восточной Англии, Великобритания, выяснили, что даже небольшие изменения температуры воздуха и продолжительности солнечного дня могут влиять на психическое состояние людей и частоту обращений за психологической помощью. Ученые проанализировали более 4,6 миллиона обращений в службы психического здоровья Англии за период с 2014 по 2022 год. В исследование вошли вызовы в службу NHS 111, обращения в отделение неотложной помощи и к дежурным врачам общей практики. Затем эти данные сопоставляли с погодными условиями в соответствующие дни. Анализ показал, что число обращений возрастало по мере повышения температуры воздуха, примерно до 18 градусов. Еще одним фактором оказалось сокращение количества солнечных часов. В пасмурные дни люди чаще обращались за помощью из-за тревожности, депрессии, проблем со сном, умышленного самоповреждения или алкогольного опьянения. При этом количество осадков не показало устойчивой связи с ухудшением психического состояния. По мнению авторов, для эмоционального благополучия большее значение имеют именно температура и уровень естественного освещения, чем дождливая погода сама по себе.
1: Вообще, человеку очень хочется верить, что он полностью управляет своими эмоциями. Но природа время от времени напоминает, мы все-таки остаемся ее частью. Солнечный день и настроение становятся легче. Несколько пасмурных дней подряд, и многие начинают чувствовать упадок сил. Оказывается, это не всегда просто совпадение. Конечно, не стоит думать, что плохое настроение можно объяснить только погодой. Было бы слишком удобно свалить все на облака на небе. Но понимать, что окружающий мир тоже влияет на наше самочувствие, полезно. Иногда вместо того, чтобы ругать себя за отсутствие энергии, стоит просто выйти на улицу, если выглянуло солнце, устроить небольшую прогулку, даже если очень этого не хочется. А если тревога, бессонница, подавленное состояние не проходят долгое время, лучше не искать объяснения только в погоде, а все-таки обратиться за помощью к специалисту. Ведь плохая погода рано или поздно заканчивается. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы говорим о здоровье так, чтобы оно начиналось с понимания себя.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтери». Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Самых летних продуктов есть свои особенности. Вот о них-то и расскажет Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Людям с заболеваниями почек и сахарным диабетом может быть вредно избыточное потребление арбуза. Об этом рассказала главный внештатный диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Емелова. Она пояснила, что при заболеваниях почек и склонности к отекам арбуз, обладая мочегонным эффектом, создает нагрузку на выделительную систему, что может нанести вред организму. Кроме того, при мочекаменной болезни избыточное потребление арбуза может провоцировать движение камней. Диетолог отметила, что арбуз является источником натуральных, легко усвояемых простых сахаров, имеет высокий гликемический индекс и может вызвать скачок сахара в крови. Поэтому людям, у которых сахарный диабет, нужно есть его с осторожностью. После консультации с врачом и при контроле глюкозы допустима порция в 150-200 граммов.
0: Есть замечательная фраза «все хорошо в меру». И арбуз – отличный пример того, что даже самые полезные продукты не всегда работают по принципу «чем больше, тем лучше». Летом вообще легко потерять чувство меры, особенно если арбуз сладкий, холодный и только что разрезан. Остановиться просто невозможно. Но организм наш любит разумный подход. Если со здоровьем все в порядке, несколько ломтиков – это настоящее удовольствие. А вот людям, которым врачи уже рекомендовали следить за уровнем сахара, состоянием почек, лучше не устраивать арбузные марафоны. Наверное, главный вывод здесь очень простой. Не существует абсолютно полезных или абсолютно вредных продуктов. Есть обстоятельства, состояние здоровья и чувство меры. Поэтому советы, которые подходят одному человеку, могут не подойти другому. Пусть арбуз этим летом приносит только радость, но лучше, чтобы после него оставались только полосатые корки, а не повод записываться к врачу. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы за вкусное лето, но всегда с заботой о здоровье.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пек. Оказывается, у современного мира появилась новая форма отношений. А называется она почти как название корабля – «Maybe Later Ship». Если перевести это по-человечески, получается что-то вроде «Может быть, когда-нибудь, потом».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Звучит знакомо? Это когда человек говорит: «Ты мне очень нравишься, просто сейчас не время». Через месяц снова не время, через полгода не время. А вы все ждете, когда в календаре наконец-то появится тот самый загадочный день под названием «потом». Психологи говорят, что такие отношения становятся все более распространенными. И одна из причин – приложение для знакомств. Когда кажется, что за следующим движением пальца по экрану может встретиться что-то еще интереснее, принять окончательное решение становится все труднее. Получается романтический супермаркет. Товар вроде бы понравился, но покупатель ходит вокруг полки и думает, а вдруг в соседнем отделе найдется получше. И самое печальное, что в роли такого товара иногда оказывается живой человек. Конечно, бывают ситуации, когда кто-то действительно не готов к серьезным отношениям. Работа, дети, непростой период в жизни, знаете, всякое ведь бывает. Но есть большая разница между честным «я сейчас не могу» и бесконечным «давай еще немножко подождем». Потому что ожидание тоже стоит дорого. Оно забирает время, забирает надежду. Забирает возможность встретить человека, который не будет откладывать вас до лучших времен. Вообще, мы сегодня многое привыкли переносить на потом. Начать заниматься спортом, выучить иностранный язык, разобрать кладовку. Но, кажется, появилась еще одна привычка – откладывать людей. Оставлять их где-то в резерве, на всякий случай. Как будто человеческие чувства можно поставить на паузу, а потом просто вот нажать на кнопочку «продолжить». Знаете, ведь жизнь устроена иначе. Самые важные решения редко становятся легче от долгого ожидания. И есть тут одно хорошее правило. Если человек действительно хочет быть рядом, он обычно находит способ это показать. Не когда-нибудь, не после отпуска, не после того, как разберется в себе, а именно сейчас. Так что если в вашей жизни вдруг появляется очередное «может быть, потом», задумайтесь, а не слишком ли дорого обходится это ожидание. Возможно, иногда самое правильное решение – перестать ждать чужого когда-нибудь и начинать жить своим сегодня. Хорошего вам вечера, и пусть рядом будут люди, которые выбирают вас без долгих пауз, многоточий и режима ожидания.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Несмотря на неблагоприятный прогноз для всей Латвии, пришел новый циклон, принес дожди, ветер и даже грозы. Латвийскую столицу эта участь пока миновала. Вечерний час пик проходит в нормальных и даже хороших погодных условиях, при температуре до 18-19 градусов и без осадков. Они сдвинулись на поздний вечер, и теперь синоптики обещают дождь лишь к 22 часам. По трафику тоже особых проблем днем не было, долго держались 4 балла, однако после 16 часов на мониторе появилась пятерка. Количество заторов приближается к 25. А это значит, что вечерний разъезд стартовал. В пробочном топе Карла Ульманя Гатве в обоих направлениях. Улица Круспилс со стороны моста Славу к перекрестку с Гранита. На Густава Земгала Гатве пробки собираются перед Брибас с обеих сторон. Плотно на улице Юглас как в сторону Муреню, так и в обратном направлении к Дрелинскому кругу. И здесь же остается 20-минутный затор к этому кольцу со стороны Улбраки. Трудно в городе уже хватает. Будьте внимательны, следите за изменениями в организации движения, а также местами дорожных работ. Об одном из них еще днем предупредил водитель такси Валентин Юсин. Послушаем его сообщение в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
2: И еще раз всем привет. Луганская трасса на въезде в Яуновлене. Снятый кусок асфальта. Примерно до конца почти Яуновлене. Будьте осторожны, есть несколько неприятных срезов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
6: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацкиты» в программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена и Венеция и Неаполь Ференца Листа». В пятницу, 17 июля в 19 часов в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
7: Бульвар Сансет. Одна из главных улиц Лос-Анджелеса, бульвар Сансет, тянется из центра от Фигероу-стрит до Тихоокеанского шоссе, пересекая Голливуд и Беверли-Хиллз. Иногда бульвар в народе называют «гитарным рядом» из-за огромного количества музыкальных магазинов, расположенных на этой улице. Тем не менее, у большинства людей Сансет-бульвар ассоциируется в первую очередь с киноиндустрией США. Один из самых известных отрезков улицы называется «Сансет-стрип» и уже много лет является центром ночной жизни Лос-Анджелеса. В начале 20 века эта часть бульвара находилась за пределами города, поэтому законы LA, такие как запрет на казино и питейные заведения, на него не распространялись. Именно поэтому большая часть баров, игровых залов, ресторанов и ночных клубов строилась именно здесь, на Сансет-стрип. Уже тогда этот район облюбовали кинозвезды и прочие американские селебритис. А с 60-х годов Сансет-стрип, благодаря огромному количеству престижных площадок, стал центром и музыкальной жизни США. В местных клубах выступало огромное количество именитых команд. От The Doors и Фрэнка Заппы до более жестких групп Motley Crue и Guns N' Roses. Сейчас из-за нового принципа клубов «Pay to Play» – «Плати и играй» музыканты не так активно рвутся выступать на Sunset Strip. Но звезды, живущие неподалеку, немало времени проводят в местных ресторанах, кафе и барах.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в Латвии в июне снизилась до показателя 3,4%. Далее об этом и других событиях более подробно. Потребительские цены в Латвии в июне текущего года не изменились по сравнению с маем, но за год в июне текущего года по сравнению с июнем 2025 года выросли на 3,4%, в то время как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,5%, согласно данным Центрального статистического бюро. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июне вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. За год они снизились на 0,9%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц вырос на 0,9%. За год средний уровень цен в этой категории вырос на 7,2%. Опубликованная на этой неделе статистика НАТО подтверждает, что Литва лидирует среди членов Альянса по доле расходов на оборону. В этом году Литва запланировала на оборону 5,38% ВВП, что составляет около 4 миллиардов 800 миллионов евро. По подсчетам НАТО, расходы Литвы на оборону достигают 5,33% от ВВП. По данным НАТО, далее в списке по расходам на оборону следуют Эстония, Латвия, Польша и Греция. Средний показатель по Альянсу составляет 2,86%. На фоне давления президента США Дональда Трампа на союзников с целью выполнения обещания по увеличению оборонных бюджетов во вторник НАТО сообщило, что базовые расходы на оборону Европы и Канады в 2026 году увеличились на 11%. По предварительным оценкам НАТО, расходы Европы и Канады в 2026 году достигнут 634 миллиардов долларов США или 555 миллиардов евро по сравнению с показателем в 571 миллиард долларов США или 500 миллиардов евро в 2025 году. Однако они по-прежнему будут значительно отставать от расходов США на собственную армию. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил с желтого до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные и сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение оранжевого уровня будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду, системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен размыв дорог, а на затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Завтра в западных и центральных регионах Латвии ожидаются также продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, слушатели радио «Мелодия». А микрофон Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копей. Я не знаю, как у вас, но вот иногда кажется, что родители хранят старые видеокассеты. Может быть, даже потому, что жалко их выбрасывать. Я имею в виду кассеты, конечно, с домашним архивом. Какие-то записи, которые делались много-много лет назад. И вот представьте, проходит там, скажем, 25 лет, и вдруг оказывается, что эти кассеты с домашними съемками, какими-то милыми, сохранили настоящую семейную сенсацию.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На одной американской свадьбе во время танца невесты с отцом вдруг выключили музыку и включили старую видеозапись. И на экране 4-летняя девочка, будущая невеста, которая начинает рассказывать, какой будет ее свадьба. Она с детской серьезностью перечисляет гостей, мечтает о клоунах, аттракционах. А папа затем ее спрашивает, как же будут звать твоего мужа? И девочка, ни секунды не раздумывая, отвечает «Макс». В этот момент камера поворачивается к жениху, и его действительно зовут Макс. Говорят, что он был настолько удивлен, что просто потерял дар речи. Да и сама невеста расплакалась. Она совершенно не помнила эту запись. Конечно, сразу встает вопрос. Судьба? Совпадение? Ну и...

0: Или просто имя Макс оказалось достаточно распространенным? Наверное, каждый выберет свой ответ. Но, если честно, дело ведь здесь даже не в имени. Мы вообще очень любим искать знаки. Если часы показывают одинаковые цифры, это, дескать, знак. Если случайно встретился человек, о котором только что мы подумали, это тоже знак. Любимая песня заиграла в нужный момент. Ну как тут не задуматься, конечно, тоже какой-то символ. Нам, наверное, всем хочется верить, что жизнь иногда пишет сценарий лучше любого сценариста. И вот знаете, все-таки жизнь действительно умеет удивлять. Лично мне в этой истории больше всего понравилось другое. То, что родители сохранили эту старую запись. В наше время мы снимаем тысячи фотографий, огромнейшее количество часов видео. Они лежат где-то в памяти телефона, потом переезжают в облако, потом в новый телефон. И знаете, вот чаще всего мы больше никогда их даже не открываем. А ведь именно такие случайные записи однажды становятся самым дорогим семейным архивом. Не идеальные фотографии, не постановочные кадры, а, например, детский голос, смешная фраза. Маленькая фантазия, которая спустя годы вдруг неожиданно становится реальностью. Так что, может быть, сегодня вечером стоит открыть старую папку с фотографиями или пересмотреть какое-нибудь домашнее видео. Кто знает, какие маленькие сюрпризы там уже много лет терпеливо ждут своего часа. Хорошего вам вечера. Пусть в вашем семейном архиве всегда будет место для истории, которые однажды заставят улыбнуться всю семью.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: К этой минуте в латвийской столице загруженность дорог заметно увеличилась и превысила отметку 70%. 7 баллов на мониторе, 49 существенных заторов в черте города, но это пока. До сегодняшнего максимума еще не добрались. Самая затратная по времени пробка в Чекрукалнсе на Крустабазницес. Там можно оставить около 25 минут. Поменьше затор со стороны Улбарки к Дрелинскому кольцу, плотно на Брейбас-Гатве в сторону Юглы, а также на улице Юглас. С двух сторон перед Брейбас заторы на Густава-Земгала-Гатве. Более 10 минут потребуется на преодоление от хвоста затора на Валдемара в направлении Вантового моста. И само собой в лидерах Карля Ульманя перед Венебас-Гатве, где пробки в обоих направлениях. Есть затор на выезд в сторону Юрмалы и перед улицей Яунмуку. Также можно выделить целые районы. Это улицы Даугавгривас-Локас и связывающие их Кулдыгас и Хаманя. Здесь все очень плотно. Ну что ж, мы видим типичный и совсем не летний вечерний разъезд. Благо, погодные условия водителям благоволят. Дожди обещают, но поздно вечером, после 22 часов. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И летом мы обычно думаем, что самое главное – больше пить. И это действительно важно. Но оказывается, не меньшее значение имеет и то, что лежит у нас на тарелке. Одни продукты помогают организму легче переносить жару, а другие могут, наоборот, усилить ощущение духоты и усталости. Дело даже не в калориях, а в том, как организм реагирует на разную пищу. С подробностями Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В условиях летнего зноя выбор продуктов питания напрямую влияет на терморегуляцию организма, помогая как снизить внутреннюю температуру, так и усилить ощущение жары. Об этом рассказала физиолог и эксперт в области нутрициологии Нина Дуванова. По словам специалиста, продукты можно условно разделить на охлаждающие и согревающие, в зависимости от их влияния на обмен веществ и теплообмен, что частично соответствует принципам традиционной китайской медицины. Она отметила, что к охлаждающим продуктам относятся овощи и фрукты с высоким содержанием воды, включая огурцы, кабачки, цукини, шпинат, брокколи, петрушку, а также арбуз, дыня, яблоки, груши и ягоды. Однако их действие не химическое, а органическое, на уровне клеточных процессов, отметила Думанова. Отдельный эксперт выделила мяту, которая создает ощущение прохлады за счет активации холодовых рецепторов. Она также подчеркнула, что холодные напитки и лед в жару могут, напротив, усиливать внутреннюю нагрузку на организм. Дуванова добавила, что к продуктам с согревающим эффектом относятся бананы, ананасы, апельсины, лук, чеснок, мед, картофель, тыква и ряд острых специй, которые в жаркий период следует ограничивать. По ее словам, даже полезные продукты требуют умеренности, так как избыток фруктов и ягод может привести к обезвоживанию и нарушению работы пищеварительной системы. Эксперт заметила, что оптимальный летний рацион должен включать не только овощи и фрукты, но и белки, сложные углеводы и полезные жиры, чтобы поддерживать баланс энергии и избежать резких скачков сахара. Правильное сочетание продуктов способно снижать нагрузку на организм в жару и помогать легче переносить высокие температуры, заключила физиолог.
1: Вообще летом хочется есть совсем иначе. Зимой мечтаешь о горячем супчике, о жарком, а в июльский полдень тарелка свежих овощей кажется куда привлекательнее. И как выясняется, организм не случайно делает такой выбор. В жару ему и без того приходится работать сверхурочно, поддерживая нормальную температуру тела. Поэтому тяжелая пища становится для него еще одной дополнительной задачей. Наверное, именно поэтому летние рынки выглядят так соблазнительно. Огурчики, зелень, ягоды, арбузы. Ох, природа словно сама подсказывает, что сейчас особенно кстати. Хотя есть еще один важный момент. Не стоит превращать летний рацион в бесконечный фруктовый десерт. Какими бы полезными ни были овощи и ягоды, организму по-прежнему нужны белки, полезные жиры и нормальное полноценное питание. Иначе вместо легкости можно получить совсем противоположный эффект. Оставайтесь с радио «Мелодия», мы любим простые советы, которые помогают чувствовать себя комфортно даже в жаркий день.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: Fest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. Отпуск. Да, отпуск – это новые впечатления, красивые фотографии, желание увидеть как можно больше интересных мест. Но, к сожалению, там, где собираются тысячи туристов, почти всегда появляются и те, кто хочет заработать, причем совсем не экскурсиями. Карманники, уличные мошенники, всевозможные ловушки для приезжих – это существует в любом крупном туристическом городе. И самое неприятное, что жертвами чаще всего становятся люди, которые приехали отдохнуть и при этом потеряли бдительность. Где же путешественникам нужно быть особо внимательными, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Эксперты в сфере туристического страхования назвали города, где путешественники чаще всего становятся жертвами карманников, мошенников и уличных воров. Исследование охватило десятки популярных турнаправлений по всему миру и показало, в каких местах отдыха стоит проявлять особую осторожность. Как передает Ohu.as со ссылкой на издание Исраэ Хайом, при составлении рейтинга специалисты проанализировали отзывы туристов о главных достопримечательностях разных городов, а также сопоставили их с данными о восприятии уровня преступности. На основе этих показателей каждому направлению был присвоен собственный индекс риска. Лидером списка стал Бангкок. Наиболее проблемным местом столицы Таиланда исследователи назвали район Большого дворца, где туристы чаще всего сообщали о мошенничестве и попытках обмана. При этом специалисты отмечают, что многие путешественники недооценивают риск подобных схем. Второе место занял французский Париж. По данным исследования, чаще всего карманные кражи происходят в районе базилики Сакрикер, которая ежедневно привлекает огромное количество туристов. Замкнула тройку Прага. Авторы исследования отмечают, что в историческом центре чешской столицы регулярно фиксируются случаи карманных краж, особенно возле популярных достопримечательностей и на оживленных туристических маршрутах. Четвертое место досталось китайскому Шанхаю. Основной зоной риска названа знаменитая Нанкинская улица, где большое скопление людей создает благоприятные условия для карманников и мошенников. Пятерку самых рискованных туристических направлений замыкает индийская Агра. Особую осторожность путешественникам рекомендуют соблюдать возле Тадж-Махала, который ежедневно посещают тысячи туристов со всего мира. Эксперты подчеркивают, что высокий туристический поток неизбежно привлекает злоумышленников. Поэтому во время путешествия рекомендуется внимательно следить

0: носить все деньги в одном месте, не держите телефон в заднем кармане и помните, что человек, который слишком настойчиво предлагает совершенно бесплатную помощь, скорее всего, помогает вовсе не вам. Конечно, важно не впасть в другую крайность. Попадание города в подобный рейтинг совсем не означает, что туда не стоит ехать. Париж остается Парижем, Прага – Прагой.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

Радио Мелодия. Вентспилс. 88.5 FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается вечер на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот представьте, что вам приходит тревожное уведомление от умной камеры. Возле дома подозрительные люди пытаются взломать дверь. Согласитесь, приятного мало.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Именно такое сообщение получила жительница Великобритании. Она открыла трансляцию с дверной камеры и увидела, как несколько мужчин изо всех сил ломятся в дом ее пожилой мамы. Первая мысль была очевидной – грабители. Однако через несколько секунд уже выяснилось, что все совсем наоборот. Оказывается, дом загорелся. Соседи заметили дым и пламя, пытались как можно быстрее попасть внутрь, чтобы спасти 87-летнюю женщину, которая спала и даже не подозревала об этой опасности. Дочь через микрофон камеры подсказала, где находятся ключи, соседи открыли дверь, вывели хозяйку из горящего дома и буквально спасли ей жизнь. А искусственный интеллект все это время продолжал считать происходящее попыткой взлома. Если честно, вот к этому алгоритму сложно предъявлять претензии, ведь он увидел именно то, чему его учили. Какие-то люди, ночь, кто-то бьется в дверь, кто-то кричит. В общем, вероятность подозрительной ситуации очень высокая. Но есть одна маленькая деталь, которую камера пока не понимает. Смысл происходящего. Она видит картинку, но никто не знает, почему человек бежит, от кого, ради кого. Наверное, именно поэтому технологии пока не могут заменить обычных человеческих отношений. Самая современная камера, конечно, способна отправлять уведомления. Но только сосед способен, не раздумывая, броситься в дым и огонь. Вообще, хорошие соседи – удивительная вещь. Мы часто не знаем, чем они занимаются, как их зовут по имени, что они любят на завтрак. Но именно они первыми замечают открытое окно перед дождем, подозрительный шум во дворе или дым из-под крыши. И вот никакой искусственный интеллект пока не научился проявлять такую простую человеческую способность – не пройти мимо. Технологии становятся все умнее, и это прекрасно. Но, похоже, еще очень долго главным словом остается не искусственный, а человеческий. Потому что герой в кадре иногда действительно выглядит как нарушитель порядка, а вот понять разницу может только другой человек. Хорошего вам вечера, и пусть рядом с вами будут люди, которым можно доверять больше, чем самому современному распрекрасному гаджету.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
2: Банькоун. Родиной рисовых блинчиков Банькоун считается ханойская деревня Тханти. С давних времен местные женщины готовили на пару это угощение из тончайшей рисовой бумаги, поэтому оно получалось очень нежным. Торговки разносили Банькоун в корзинах вместе с рыбным соусом и посудой. Каждый блинчик они смазывали маслом и пересыпали луком, затем заворачивали его и раскладывали в тарелочки для покупателей. Те же поедали блинчики, обмакивая их в рыбный соус. Около 50 лет назад это блюдо немного изменилось, у него появилась начинка. Как правило, готовить ее стали из рубленной свинины или креветок, древесных грибов, перца и соуса. Кроме того, сейчас, прежде чем подать Банькоун к столу, блинчики с завернутой внутри начинкой обжаривают. Однако готовое блюдо традиционно едят вместе с рыбным соусом. Считается, что он усиливает вкус этого лакомства.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Требованиям гигиены полностью соответствует только пятая часть предприятий пищевой отрасли. Далее об этом и других событиях более подробно. В первом полугодии этого года полностью соответствовало требованиям гигиеническое состояние 21,4% предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, сообщил руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания продовольственно-ветеринарной службы Венета Гринберга. Гигиеническое состояние 78,3% проверенных предприятий, занимающихся производством и распространением продуктов питания, общественным питанием, производством и распространением материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, переработкой побочных продуктов, а также органическим сельским хозяйством, в целом соответствовало требованиям, но были констатированы отдельные несоответствия, не влияющие на безопасность продуктов питания. В то же время гигиеническое состояние 0,3% предприятий в первом полугодии было признано несоответствующим требованиям. В первом полугодии служба провела на предприятиях, участвующих в обороте продуктов питания, 17 569 проверок, в том числе 10 062 плановые и 7 507 внеплановых. Для информирования надзорных органов других стран Европейского Союза, служба в первом полугодии 2026 года подала в систему быстрого оповещения ЕС о пищевых продуктах и кормах 126 сообщений о несоответствующих продуктах питания из третьих стран и других стран-членов ЕС. В настоящее время в службе зарегистрировано 36 302 предприятия, участвующих в обороте продуктов питания, в том числе 9109 курьеров по доставке еды. В этом году урожай местной клубники во многих местах Латвии появился раньше, чем в прошлом. Латвийская ассоциация садоводов отмечает в этом году цены на клубнику примерно на 1 евро ниже, чем в прошлом году. Если в прошлом году на ночном рынке в Риге в это время местные ягоды стоили около 5-6 евро за килограмм, то в этом году чаще всего около 4-5 евро. В 2022 году было собрано более 1300 тонн клубники. В последующие два года урожай сильно сократился, однако в прошлом году он снова достиг 1000 тонн. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил с желтого до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Страны Балтии пересекает активный циклон, который сегодня днем принесет в западные регионы Латвии, а в ночь на четверг и в центральные регионы страны продолжительные и сильные дожди. Ночью местами возможны сильные ливни и грозы. Предупреждение оранжевого уровня будет действовать с 20 часов сегодняшнего дня до 8 утра четверга. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии предупреждает, что из-за большого количества осадков почва станет влажной и не сможет впитывать воду, системы ливневой канализации будут перегружены и могут переполниться. Ожидается, что будут затоплены речные поймы и низины, что в отдельных местах вызовет также затопление зданий и инфраструктуры. Возможен размыв дорог, а на затопленных территориях может потребоваться эвакуация людей. Завтра в западных и центральных регионах Латвии ожидаются также продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот знаете, какая профессия, наверное, самая сложная на свете? Учитель. Потому что гораздо проще сделать что-то за другого, чем терпеливо научить его сделать это самому. И, как выяснилось, об этом прекрасно знают вороны.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В интернете сейчас набирает популярность удивительное видео из английского центра спасения животных. Туда привезли истощенного, осиротевшего галчонка. Он был настолько слаб, что даже не умел самостоятельно есть. А вот рядом с ним поселили другого, молодого галчонка, уже постарше и опытнее. И вот произошло то, чего никто, собственно, и не ожидал. Вместо того, чтобы спокойно заниматься своими делами, старший начал вести себя как настоящий наставник. Он показывал, как клевать корм, терпеливо ждал, пока малыш повторит, снова демонстрировал, снова ждал, засовывал еду ему прямо в разинутый рот, кормил его. И вот постепенно сирота начал учиться. Причем, знаете, ведь никто не обучал, как обучать. Вот этот молодой галчонок, ну, постарше который, сам решил, что младшему нужна помощь. Ну, знаете, говорят, что в природе это не такая уж и редкость. Но каждый раз, когда видишь подобные истории, то понимаешь, желание передавать опыт – это очень древняя штука. Наверное, именно поэтому люди всегда так ценили наставников. Ведь накормить человека один раз – это дело хорошее. А научить самому добывать знания, опыт, уверенность – это подарок на всю жизнь. Если задуматься, почти у каждого ведь из нас был такой человек. Учитель, который однажды сказал «попробуй еще раз, у тебя получится». Коллега, спокойно объяснивший то, что сначала казалось просто невозможным. Дедушка, научивший нас держать молоток. Бабушка, показавшая первый рецепт. Или отец, который терпеливо бежал рядом, пока ребенок учился ездить на велосипеде. Все эти люди делали одно и то же. Они не просто помогали, они учили. И, наверное, это одна из самых ценных вещей, которые вообще можно сделать для другого человека. Потому что настоящая помощь заканчивается не тогда, когда проблема решена, а тогда, когда человек уже может справиться сам. Даже если у него пока еще очень маленький клюв и не все получается. Так что сегодня, может быть, стоит вспомнить того, кто когда-то терпеливо вас учил. И подумать, а для кого сегодня таким наставником можете стать вы? Всем хорошего вечера. Пусть рядом с вами будут люди, которые не только протянут руку помощи, но и помогут однажды обойтись без нее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Сегодняшний вечер среды не стал исключением. Были приличные пробки на максимуме 17.20 до 17.45. На мониторе была восьмерка и 67 заторов. В данный момент загруженность дорог снизилась до 5 баллов, однако и четверка не за горами. При том, что на многих магистралях и улицах движение становится свободнее, остаются сложности на самых важных и востребованных направлениях. В частности, на Карля Ульманя пробки протянулись в обе стороны. Плотное движение из центра с улицы Вальдемара в сторону Вантового моста и дальше до улицы Мелнсела, крупная пробка на Бреева в сторону Юглы и выезда на Видземское шоссе. За городом локальные заторы на Рижской окружной А4. А работник ГПСС Вера Соловьева прислала сообщение о ДТП.
2: Добрый вечер. Дорога Олбрака-Огра за перекрестком на Добельнике. Грузовая машинка улетела в кювет. Работает полиция, тягач и два крана. Полиция регулирует дорожное движение, пропускает с одной стороны, со второй стороны.
1: Спасибо, скажем, Вере за инфу. Как видим, дороги полны неожиданностей. Всегда нужно не терять бдительность, соблюдая скоростной режим и ПДД. Два слова о погоде на завтра. В четверг ночью ожидается дождь. Осадки прекратятся к утру и продолжатся после обеда. Кроме того, во второй половине дня возможны грозы при температуре от 15 до 19 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».
4: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC Travel, которая была посвящена такому рейтингу самых комфортных городов мира.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну вот если представить такую картину, обычное утро вторника, житель мегаполиса выходит из дома, садится на велосипед, а перед началом рабочего дня берет и ныряет прямо в чистейшую воду городского залива.
3: Звучит как какая-то утопия, да? Но для копенгагенцев это вообще самая обычная рутина.
2: Да-да, именно. И сегодня мы как раз подробно разбираем свежий индекс комфортности городов 2026 года от Economist Intelligence Unit. В фокусе у нас топ-5. Это Копенгаген, Вена, Мельбурн, Сидней, ну и Цюрих.
3: Угу. И знаешь, обычно такие вот глобальные рейтинги, ну, с их баллами за инфраструктуру или там здравоохранение, они похожи на чтение характеристик автомобиля.
2: Ага, типа лошадиные силы, клиренс, расход топлива.
3: Точно, все очень так сухо и математично. Ирония в том, что эти цифры создают иллюзию абсолютной объективности, но напрочь убивают сам человеческий опыт. Они показывают, как город функционирует на бумаге, но не объясняют, хочется ли там вообще жить.
2: Вот, поэтому сегодня мы отложим в сторону технический паспорт и обсудим, каково это реально сидеть за рулем и просто наслаждаться поездкой. Из каких таких неочевидных, повседневных мелочей складывается счастье местных жителей?
3: Да, отличный подход.
2: И первое, что прям бросается в глаза в материалах, это какой-то мощный тренд на стирание границ между бетоном и природой. Я уже упомянула Копенгаген, который снова на первом месте. Там местная жительница Лаура Кассем описывает утренний заплыв в гавани как абсолютную норму.
3: Да, а в Сиднее дизайнер Джули Ливни каждый день встречает рассвет на пешеходном маршруте от Бонди до Бронти. Океан для нее – это часть рабочего дня, а не какой-то план на выходные.
2: Ничего себе.
3: А в Цюрихе Мануэла Леонхарт рассказывает про купание в реках Лиммат и Зиль. Плюс, представь, там 1200 питьевых фонтанов прямо на улицах.
2: Ого, это звучит потрясающе. Но слушай, я тут выступлю с жестким скепсисом. Разве это не простая географическая лотерея?
3: В каком смысле?
2: Ну, повезло Сиднею с шикарным побережьем, а Цюриху с полноводными реками. За что тут давать баллы самим городам?
3: Это отличный вопрос. Но дело в том, что география – это всего лишь стартовый капитал. Настоящая магия кроется в невидимых инфраструктурных механизмах. Копенгагену не просто повезло с заливом.
2: А что они сделали?
3: Город десятилетиями вкладывал миллиарды в сложнейшую систему очистки сточных вод и строил сеть велодорожек. Комфорт – это когда вода не просто есть, а когда в ней безопасно плавать, и до нее можно доехать за 10 минут.
2: Не рискуя при этом попасть под грузовик, да?
3: Ну вот именно. И в Цюрихе похожая история. Местных удивляет не сама река, а маниакальная способность служб убирать тонны мусора после фестивалей. К утру город снова кристально чист.
1: Мы продолжим наш рассказ о рейтинге самых комфортных городов мира буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

Реклама на Радио Мелодия. Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся к разговору о самых комфортных городах мира, согласно свежему рейтингу, опубликованному на BBC Travel. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались в этой ситуации.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Инфраструктура превращает природу в доступный физический комфорт. Но ведь чистая вода не спасет от выгорания, если ты проводишь 2 часа в жестких пробках, верно?
6: 100%.
5: Как эти гигантские машины вообще обеспечивают людям психологический баланс?
6: Они возвращают жителям контроль над темпом жизни. Возьмем Вену. Она на 2-м месте. Местная жительница Франциска Хохмёллер делится тем, как обожает просто читать книгу в трамвае, проезжая по Рингштрассе.
5: Чтением в трамвае никого не удивишь. В чем тут урбанистическое достижение?
6: Вся фишка Вены не в самих трамваях, а в их тотальной предсказуемости. Когда транспорт ходит прям секунда в секунду, у человека полностью исчезает вот эта фоновая тревога типа «а вдруг я опоздаю?».
5: То есть трамвай перестает быть капсулой для выживания в толпе.
6: Точно. Он превращается в личный читальный зал. Город дает тебе пространство и время, чтобы замедлиться.
5: Очень тонко. И кажется, в Мельбурне, который на 3-м месте, работает похожий принцип снижения стресса, но уже через пространство.
6: Да, там Энн Мари Леннон говорит, что этот многомиллионный мегаполис ведет себя как деревня.
5: Угу, я читала это. Жизнь кипит в микрорайонах, за уличной едой все идут в Фотоскрей, а гулять с собаками в Принцесс Парк.
6: Ага, это такой эффект матрешки.
5: Да-да, внутри пугающего

0: выпить кофе у воды до начала рабочего дня, или почитать книгу без стресса по дороге домой, или купить овощи на фермерском рынке.
1: Это очень практичная мысль. Она меняет оптику, ведь комфорт совершенно не обязательно искать только в переездах по этим рейтингам.
0: Да, его можно конструировать там, где находишься сейчас.
1: Точно. Осознанно создавая свои локальные ежедневные ритуалы и удобные маршруты.
0: Возвращаясь к нашей первой аналогии с автомобилем, не так уж важно, какие цифры город показывает на спидометре. Главное, приносит ли сама поездка радость каждый день.
1: Согласен.
0: И напоследок есть над чем задуматься. Такая провокационная мысль. Если самые успешные города мира сейчас так целенаправленно стремятся к этой локальности, замедлению и интеграции с природой...
1: То что будет дальше?
0: Да. Возможно ли, что в обозримом будущем само понятие шумного, забитого машинами делового центра просто исчезнет, уступив место сети, связанных между собой тихих, зеленых и абсолютно самодостаточных деревень?
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия». Уже завершается наш вот вечерний блок общения. Все три часа для вас работал Олег Пека, подбирал любопытные новости. Ну и напоследок, знаете, новость не совсем связанная с кино, скорее даже просто с шоу-бизнесом, но тем не менее очень и очень душевная, и мне кажется, такая вот с хорошим бэкграундом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, вот кажется, что у свадебных подарков появился очень серьезный конкурент. Пока одни молодожены составляют списки из каких-нибудь сервизов, тостеров, кофемашин, Тейлор Свифт и Трэвис Келси решили отметить свою свадьбу совсем по-другому. Они сами пожертвовали, вдумайтесь, 26 миллионов долларов, более чем десятку благотворительных организаций. От продовольственных банков до образовательных проектов и помощи животным. Согласитесь, такой свадебный подарок запомнится надолго. Вообще, свадьбы знаменитости обычно обсуждают по довольно привычному сценарию. Кто шил платье? Сколько стоил банкет? Какие звезды приехали? Кто поймал букет невесты? А вот здесь разговор неожиданно сместился совсем в другую сторону. Кому помогли? Сколько семей теперь смогут получить продукты? Какие детские программы продолжат работать? Какие приюты смогут принять новых животных? Знаете, мне кажется, это очень интересная тенденция. Ведь свадьба – это день, когда два человека начинают совместную жизнь. И почему бы не начать ее с доброго поступка? Конечно, не у всех есть на счету 26 миллионов долларов свободных, которые можно пожертвовать. Да и, честно говоря, я думаю, это не совсем обязательно, ведь смысл не в сумме. Кто-то вместо 10-го букета попросит гостей пожертвовать деньги детской больнице. Кто-то посадит дерево в честь своей свадьбы. Кто-то поможет приюту для животных или купит оборудование для местной школы. И вот получается праздник, после которого хорошее настроение остается не только у молодоженов. Вообще, мне кажется, самые красивые традиции рождаются именно так. Кто-то однажды делает что-то необычное. Другим эта идея нравится, и постепенно она становится новой нормой. Кто знает, может быть, через несколько лет вопрос, что вам подарить на свадьбу, все чаще будет звучать по-другому. А кому мы вместе поможем? Наверное, это был бы очень хороший, красивый ответ на главный смысл любого семейного праздника. Ведь любовь становится только сильнее, когда ее хватает не только друг на друга, но и на тех, кому сейчас особенно нужна помощь. Хорошего вам вечера. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов делиться радостью. Потому что хорошие поступки, как известно, тоже умеют возвращаться. Ну и я, кстати, вернусь в эту студию завтра утром после 7 утра с очередной порцией интересных, увлекательных, душевных историй. Меня зовут Олег Пека. Спасибо за внимание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билишу сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
4: Богота.
5: Для человека непосвященного столица Колумбии Богота – ничто иное, как мировой криминальный центр. Этот мегаполис действительно из года в год входит в десятки и пятерки самых опасных городов мира. На самом же деле у Боготы множество лиц. Она колоритная, красивая и интересная, если знаешь, куда и когда ходить. Весь город поделен на 6 районов, в зависимости от социального класса людей, которые их населяют. Жители трущоб совершенно официально не платят налоги и бесплатно пользуются коммунальными услугами. За них по повышенному тарифу платят жители элитных районов, и тоже вполне официально. Столица – единственное относительно прохладное место в Колумбии. Она находится на высоте 2600 метров над уровнем моря и окружена горами. А потому здесь утром и вечером прохладно, а днем просто тепло, но не жарко. Зато практически из любого окна открывается живописный вид на горы. Особенности географического положения Боготы накладывают отпечаток на жизнь горожан. Солнце восходит здесь всегда в 6 утра, и рабочий день у местных жителей начинается рано. Например, первый урок в школе уже в 6:30. Зато и заканчивают работу богатинцы рано, чтобы успеть до темноты что-то сделать. Чаще всего люди едят и танцуют, причем делают это буквально везде, по любому поводу и даже без него. Если житель Боготы идет, например, посидеть в баре с друзьями, то это автоматически означает, что будут и танцы. Сальсу, бачату, реггетон, меренги здесь умеют все. От малышей до стариков. Ну а после захода солнца все по понятным причинам сидят дома. Колумбийцы – народ открытый, дружелюбный и гостеприимный. Причем все – от бедняков до чиновников и бизнесменов. Их стиль жизни отличается полным отсутствием личного пространства. Все живут скучно, перекрикиваются с соседями прямо из окна. Поэтому в Боготе хорошо и правильно быть экстравертом. Иначе будет сложно. Побыть в тишине и одиночестве – это не про колумбийскую столицу. Боготинцы очень ценят свою семью и просто обожают проводить время в компании с большим количеством родственников. Воскресные обеды большой семьей, прогулки в парке с детьми и собаками, постоянные визиты к родственникам из других регионов – все это неотъемлемая часть их жизни. Несмотря на неоднозначную обстановку в стране и в городе, боготинцы – народ неунывающий и жизнерадостный. Они настолько приятные и любезные в общении, что моментально влюбляют в себя простотой и весельем, своим расслабленным отношением к жизни. Ну как не купить что-нибудь у продавца, который обращается к покупателю «Мирей» или «Рейна», то есть «Мой король» или «Королева»? Одним словом, Богота не так грозна и опасна, как ее считают. Нужно всего лишь найти к ней подход.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран. Это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. В четверг, 9 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 7 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Фриденсрайх Хундертвассер.
2: Имя архитектора Фриденсрайха Хундертвассера знакомо, наверное, каждому, кто хоть раз побывал в Вене. А для австрийцев он значит почти то же, что Гауди для каталонцев. Хундертвассер родился в Вене в 1928 году. Мальчика назвали Фридрихом, позже он переделал свое имя в Фриденсрайх, что значит «богатый миром», а настоящую фамилию Штовассер изменил на Хундертвассер. После войны будущий архитектор поступил в Венскую академию изящных искусств и начал разрабатывать свою концепцию идеального дома. Прямая линия безбожна и безнравственна. Прямая линия — это не линия творчества, это линия подражания, утверждал художник и стремился создать собственную философию архитектуры, вписывая человеческие дома в природу, а не изменяя ее. Хундертвассер считал, что человеку плохо и вредно жить в типовых серых коробках, и у каждого жильца должно быть право высунуться из своего окна и раскрасить или украсить стену вокруг него по своему вкусу, докуда достанет рука. Внешность самого архитектора, кстати, тоже вызывала вопросы у приверженцев классики. Например, Хундертвассер никогда не носил одинаковых носков. Когда же его спрашивали, почему вы носите разные носки, архитектор парировал, а почему, собственно, вы носите одинаковые? Своими пряничными зданиями, похожими на жилища гномов, Хундертвассер прославился далеко за пределами родной Австрии. Его сказочные домики можно встретить по всему миру. В Японии, Израиле, США, Новой Зеландии. Среди них не только жилые дома, но и детские площадки, мусоросжигательный завод, рынок и даже общественный туалет. Впрочем, еще очень многие из его задумок так и остались нереализованными. Зато, когда архитектору позволяли полностью воплотить свои замыслы в жизнь, он, как истинный гений, часто даже отказывался от гонораров, по слухам баснословных. Неудивительно, что и спустя годы после смерти художника его творения продолжают вдохновлять архитекторов по всему миру.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19 на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19 на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческим псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Роботы идут за долгами рижан. На жителях Латвии тестируют новую систему. Как вернуть деньги из России? Что в РФ попало, то пропало? Армия для спортсменов и бизнесменов. Минобороны борется с дезертирами. Женская доля. Правительство Кулбергса рассмотрит половой вопрос. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Большие города.
6: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
7: Купите билет уже сейчас на «Билишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Тихие аккорды, нежный голос и что-то внутри словно сжимается. Эта мелодия как окно в прошлое. Время, когда телевизор включали всей семьей, когда слово «кинопанорама» означало встречу с большим экраном прямо дома.

«Прости мне этот детский каприз» пела юная Мирей Матье в 1970 году. И, кажется, просила прощения сразу у всего мира. Успех этой песни был молниеносным. Слова написал ее постоянный соавтор и наставник Эдди Марне, а музыку – композитор Жан-Клод Пети. В этом трио рождалась магия, романтическая, искренняя, без фальши. А сама Мирей – девочка из многодетной семьи в Авиньоне, которая с детства пела на улице, а потом вдруг стала голосом Франции. Нежным, хрустальным, узнаваемым с первой ноты. «Прости мне этот каприз» быстро стала ее визитной карточкой, песней, с которой ее узнавали по всему миру. Кроме того, эта песня сопровождала заставку телепередачи «Кинопанорама», долгожданного окошка в мир западного кино. Звучала короткая инструментальная версия,

Эти несколько нот создавали настроение, предвкушение, замирание, легкую грусть, ту самую, которую ни с чем не спутаешь. Кто-то узнавал в этих звуках Париж, кто-то чувство, которое не успел высказать, а кто-то просто помнил, сейчас будет кино, разговоры, музыка и чуть-чуть мечты. С тех пор прошло больше полувека. Мирей Матье продолжает петь, а песня «Прости мне этот каприз» по-прежнему звучит в сердцах, в воспоминаниях, в эфирах, как вечная просьба о прощении, нежная и бесконечно трогательная.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он отметил, что тенденции в отношении цен на топливо являются позитивными, поскольку достигнутые ценовые максимумы на мировых рынках снизились примерно на 30-40%. В то же время министр подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается нестабильной. Несмотря на заявления о снижении напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, сохраняются риски, которые не позволяют гарантировать стабилизацию рынков. Однако, по словам министра, в целом наблюдаются положительные тенденции, а влияние цен на топливо на экономику Латвии уменьшилось. Комментируя возможность введения дополнительных мер поддержки, Валенис сообщил, что некоторые министры поднимали вопрос об отмене ранее введенных механизмов поддержки, но было достигнуто соглашение сохранить их, учитывая продолжительное влияние повышенных цен на топливо и необходимость дальнейшей поддержки экономики. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры одобрено. Правительством предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседании правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше. В четверг, 9 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 7 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: «Сказки мира» на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции, висячие сады Маркиссака, находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуются туман и дымка, на западе умеренный до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ренкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. В четверг, 9 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 7 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валанис. Он отметил, что тенденции в отношении цен на топливо являются позитивными, поскольку достигнутые ценовые максимумы на мировых рынках снизились примерно на 30-40%. В то же время министр подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается нестабильной. Несмотря на заявления о снижении напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, сохраняются риски, которые не позволяют гарантировать стабилизацию рынков. Однако, по словам министра, в целом наблюдаются положительные тенденции, а влияние цен на топливо на экономику Латвии уменьшилось. Комментируя возможность введения дополнительных мер поддержки, Валанис сообщил, что некоторые министры поднимали вопрос об отмене ранее введенных механизмов поддержки, но было достигнуто соглашение сохранить их, учитывая продолжительное влияние повышенных цен на топливо и необходимость дальнейшей поддержки экономики. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. В четверг, 9 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 7 с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19, на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19, на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидаются повсеместные дожди, продолжительные и сильные в западных и центральных регионах, местами очень сильные, в то время как в восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозовые тучи и гром. Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии повысил до оранжевого уровень предупреждения о сильном дожде в ночь на четверг. Предупреждение будет действовать до 8 утра четверга. В некоторых местах на востоке страны образуется туман и дымка, на западе умеренно до умеренно сильного северный-северо-западный ветер с порывами до 15-19 на побережье до 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В четверг днем центр циклона будет расположен над территорией Латвии, поэтому в западных центральных регионах ожидаются продолжительные сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный-северо-западный порывами до 15-19 на побережье до 20-22 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Анкаре открылся саммит НАТО, на котором союзники объявили о масштабных обязательствах по инвестициям в оборону, включая инициативу по выделению 40 миллиардов долларов США или 35 миллиардов евро для укрепления защиты стран Альянса от дронов. НАТО стремительно расширяет возможности по развертыванию и эксплуатации беспилотных аппаратов в больших масштабах. В то же время мы создаем надежные средства противодействия дронам для их обнаружения, идентификации, нейтрализации, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В течение следующих 5 лет союзники инвестируют более 4 миллиардов долларов США в средства противодействия беспилотным летательным аппаратам, сказал Рютте, добавив, что также планируется усилить оперативную подготовку военнослужащих. Способность НАТО противостоять вражеским беспилотникам в последнее время подвергалась испытаниям, поскольку дроны неоднократно нарушали воздушное пространство стран Альянса. Некоторые беспилотники были перехвачены с помощью истребителей, что вызвало вопросы об эффективности такого подхода Альянса. Кроме того, несколько стран Альянса планируют совместно закупить до 10 самолетов Saab Global Eye для обновления флота разведывательной авиации НАТО. Широко обсуждавшееся пару недель назад исчезновение мыса Колка в волнах Балтийского моря – лишь часть климатических изменений, с которыми Латвии придется столкнуться в новом тысячелетии. Они уже оказали и еще окажут существенное влияние на мировую экономическую жизнь, как позитивное, так и негативное. Ущерб, причиненный пару лет назад Латвии проливными дождями и крупным градом, также в определенной степени относится к влиянию климатических изменений. Страховые компании отмечают, что все более экстремальные погодные условия существенно увеличиваются выплаты страховых возмещений. Весьма вероятно, что эти суммы продолжат расти. Как рассказал член правления страховой компании «Балта» Улдис Динтерс, выплаченные страховщиками возмещения за ущерб от стихийных бедствий в 2023-2024 годах были больше, чем с 2012 по 2021 год. В 2023 сумма страховых возмещений за убытки, причиненные стихийными бедствиями, составила 7 600 000 евро. В 2024 – 6 миллионов 500 тысяч евро. За упомянутый 10-летний период с 2012 по 2021 общий размер этих убытков составлял 4 700 000 евро. В то же время теплые осень и зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Ормузского пролива все равно привело к росту цен на него. Однако без климатического влияния предыдущих лет подорожавшие из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности. Правительство во вторник одобрило дополнительное выделение почти 6 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Правительство внесло поправки в проект распоряжения Кабинета министров, предусмотрев увеличение на 5 878 998 евро финансирования для покрытия расходов самоуправлений, которые возникли при оказании поддержки жителям Украины в период с декабря 2025 года по ноябрь 2026 года. Таким образом, общее финансирование для поддержки украинских беженцев составит 14 330 000 евро. Ранее Министерство умного управления и регионального развития перечислило самоуправлением 7 530 000 евро для покрытия расходов, возникших при оказании поддержки жителям Украины с декабря 2025 по апрель 2026 года. Согласно расчетам Министерства финансов, остаток финансовых средств для поддержки жителей Украины составляет 910 657 евро, чего недостаточно для компенсации расходов самоуправлений за май этого года. В свежем индексе интернет-соединения Сайли Латвия совершила заметный прорыв и заняла 21 место в мире. За год страна поднялась сразу на 9 позиций. Исследователи проанализировали ситуацию в 97 государствах. Нынешний взлет Латвии с 30 на 21 место стал одним из самых ярких результатов в Балтии и Центральной Европе. Латвийские результаты распределились достаточно равномерно. Страна удерживает 23-ю строчку по уровню кибербезопасности интернет-свободы, а пока количеству соединения находится на 30-м месте. Единственным слабым звеном оказалась стоимость мобильного интернета, где Латвия закрепилась лишь на 68-й позиции. Тем не менее, общий баланс показателей позволил государству совершить уверенный рывок. Европейские государства традиционно доминируют на верхних строчках списка. Из 15 лучших стран 13 представляют Европу. Лидерами рейтинга признаны Эстония, Литва и Дания, показавшие превосходные результаты по всем пунктам. В топ-15 также вошли Франция, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Финляндия, Германия, Великобритания. Настоящие сенсации года признали Молдову. Страна совершила колоссальный прыжок из хвоста таблицы сразу на 8-е место. Из представителей Латинской Америки в 15 лучших пробилась только Чили, чьи показатели вплотную приблизились к европейским стандартам. Наличие стабильной связи за границей часто становится критически важным фактором, когда во время поездки происходит что-то непредвиденное, например, задерживается рейс или требуется помощь, телефон зачастую становится первым, к чему мы обращаемся, поэтому важно быть уверенным, что интернет будет доступен именно тогда, когда он больше всего нужен, отметил генеральный директор Сайле Викентас Макницкас. Руководитель компании сформулировал несколько базовых правил для защиты своих данных в поездках. К общественным сетям Wi-Fi в отелях и аэропортах важно относиться с осторожностью, проходите авторизацию и обязательно задействуйте VPN. Отклоняйте любые предложения установить сторонние программы при подключении. Для проведения финансовых операций лучше переключаться на мобильный интернет. Выходить в банковские приложения через публичный Wi-Fi небезопасно. Использование технологии eSIM часто помогает сэкономить, такие тарифы обычно немного выгоднее стандартного роуминга. Приобретайте их только у официальных провайдеров или в проверенных приложениях, чтобы не стать жертвой мошенников. Для поездок в регионы со слабой связью стоит собрать офлайн-набор. Заблаговременно скачайте необходимые карты и музыку через домашний Wi-Fi. Ограничьте потребление трафика в настройках смартфона и временно отключите автоматическую загрузку медиафайлов в облачное хранилище. Дополнительно перед вылетом важно уточнить списки заблокированных в целевой стране сервисов. Установите все нужные программы и мессенджеры заранее. Латвия, Финляндия и Норвегия в рамках саммита НАТО подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в разработке гусеничных бронемашин нового поколения Patria Track X, сообщили в Министерстве обороны. Новую бронемашину планируется разработать в рамках софинансируемой Европейским оборонным фондом программы FAMUS и подготовить к возможным совместным серийным закупкам 2027 года. Во вторник во время саммита НАТО в Анкаре Латвия присоединилась к ряду многонациональных инициатив, целью которых является укрепление потенциала сдерживания обороны НАТО, содействие военной мобильности союзников, развитие сотрудничества в оборонной промышленности и содействие совместным закупкам военной техники. В рамках форума оборонной промышленности НАТО в Анкаре союзники договорились в ближайшие 5 лет инвестировать в развитие возможностей по борьбе с дронами более 40 миллиардов долларов США и к концу 2027 года в 5 раз увеличить объемы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры одобренное правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседании правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ренкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделе, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валенис. Он отметил, что тенденции в отношении цен на топливо являются позитивными, поскольку достигнутые ценовые максимумы на мировых рынках снизились примерно на 30-40%. В то же время министр подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается нестабильной. Несмотря на заявления о снижении напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, сохраняются риски, которые не позволяют гарантировать стабилизацию рынков. Однако, по словам министра, в целом наблюдаются положительные тенденции, а влияние цен на топливо на экономику Латвии уменьшилось. Комментируя возможность введения дополнительных мер поддержки, Валанис сообщил, что некоторые министры поднимали вопрос об отмене ранее введенных механизмов поддержки, но было достигнуто соглашение сохранить их, учитывая продолжительное влияние повышенных цен на топливо и необходимость дальнейшей поддержки экономики. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. Из-за прекращения деятельности двух предприятий, работая в Даугавпилсе, могут лишиться почти 300 человек, сообщила во вторник передача латвийского телевидения «Панорама». Дочернее предприятие ГАО «Латвийская железная дорога» «Карго» начало процесс коллективного увольнения, а международная компания цифровых услуг «Концентрикс» прекратит деятельность в городе. Как сообщили в «Латвийская железная дорога Карго», сокращение числа работников планируется начать с 1 августа. Число увольняемых сотрудников еще уточняется, но на данный момент предполагается, что оно может составить около 150 человек. Компания «Концентрикс» начала свою деятельность в Даугавпилсе в начале 2025 года под брендом «Web Help», открыв офис в помещениях Даугавпилского университета. Еще в марте компания искала новых сотрудников, но теперь, согласно имеющейся информации, договор аренды продлен не будет. Компания планирует прекратить работу в Даугавпилсе с 1 октября, и рабочие места потеряют около 100 человек. Широко обсуждавшееся пару недель назад исчезновение мыса Колка в волнах Балтийского моря – лишь часть климатических изменений, с которыми Латвии придется столкнуться в новом тысячелетии. Они уже оказали и еще окажут существенное влияние на мировую экономическую жизнь, как позитивное, так и негативное. Ущерб, причиненный пару лет назад Латвии проливными дождями и крупным градом, также в определенной степени относится к влиянию климатических изменений. Страховые компании отмечают, что все более экстремальные погодные условия существенно увеличиваются выплаты страховых возмещений. И весьма вероятно, что эти суммы продолжат расти. Как рассказал член правления страховой компании «Балта» Улдис Дзинтерс, выплаченные страховщиками возмещения за ущерб от стихийных бедствий в 2023-2024 годах были больше, чем с 2012 по 2021 год. В 2023-м сумма страховых возмещений за убытки, причиненные стихийными бедствиями, составила 7 600 000 евро. В 2024-м – 6 500 000 евро. За упомянутый десятилетний период с 2012 2012 по 2021 общий размер этих убытков составлял 4 миллиона 700 тысяч евро. В то же время теплые осень и зима оказывают положительное влияние. Благодаря тому, что позапрошлая зима была значительно теплее климатической нормы, появилась возможность прилично сэкономить на расходах на теплоэнергию. Потепление климата снижает давление на биржевые цены на ископаемое топливо, например, на природный газ. Закрытие Ормузского пролива все равно привело к росту цен на него, однако без климатического влияния предыдущих лет подорожавший из-за военных действий газ, скорее всего, был бы еще дороже, что повлекло бы куда более серьезные трудности. Потребительские цены в Латвии в июне текущего года не изменились по сравнению с маем, но за год в июне текущего года по сравнению с июнем 2025 года выросли на 3,4%, в то время как месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,5%, согласно данным Центрального статистического бюро. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июне вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. За год они снизились на 0,9%. Средний уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц вырос на 0,9%. За год средний уровень цен в этой категории вырос на 7,2%. Опубликованная на этой неделе статистика НАТО подтверждает, что Литва лидирует среди членов Альянса по доле расходов на оборону. В этом году Литва запланировала на оборону 5,38% ВВП, что составляет около 4 миллиардов 800 миллионов евро. По подсчетам НАТО, расходы Литвы на оборону достигают 5,33% от ВВП. По данным НАТО, далее в списке по расходам на оборону следуют Эстония, Латвия, Польша и Греция. Средний показатель по Альянсу составляет 2,86%. На фоне давления президента США Дональда Трампа на союзников с целью выполнения обещания по увеличению оборонных бюджетов во вторник НАТО сообщило, что базовые расходы на оборону Европы и Канады в 2026 году увеличились на 11%. По предварительным оценкам НАТО, расходы Европы и Канады в 2026 году достигнут 634 миллиардов долларов США или 555 миллиардов евро по сравнению с показателем в 571 миллиард долларов США или 500 миллиардов евро в 2025 году. Однако они по-прежнему будут значительно отставать от расходов США на собственную армию. В первом полугодии этого года полностью соответствовало требованиям гигиеническое состояние 21,4% предприятий, участвующих в обороте продуктов питания, сообщил руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания продовольственной ветеринарной службы Венета Гринберга. Гигиеническое состояние 78,3% проверенных предприятий, занимающихся производством и распространением продуктов питания, общественным питанием, производством и распространением материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, переработкой побочных продуктов, а также органическим сельским хозяйством, в целом соответствовало требованиям, но были констатированы отдельные несоответствия, не влияющие на безопасность продуктов питания. В то же время гигиеническое состояние 0,3% предприятий в первом полугодии было признано несоответствующим требованиям. В первом полугодии служба провела на предприятиях, участвующих в обороте продуктов питания, 17 569 проверок, в том числе 10 062 плановые и 7 507 внеплановых. Для информирования надзорных органов других стран Европейского Союза служба в первом полугодии 2026 года подала в систему быстрого оповещения ЕС о пищевых продуктах и кормах 126 сообщений о несоответствующих продуктах питания из третьих стран и других стран-членов ЕС. В настоящее время в службе зарегистрировано 36 302 предприятия, участвующих в обороте продуктов питания, в том числе 9109 курьеров по доставке еды. В этом году урожай местной клубники во многих местах Латвии появился раньше, чем в прошлом. Латвийская ассоциация садоводов отмечает в этом году цены на клубнику примерно на 1 евро ниже, чем в прошлом году. Если в прошлом году на ночном рынке в Риге в это время местные ягоды стоили около 5-6 евро за килограмм, то в этом году чаще всего около 4-5 евро. В 2022 году было собрано более 1300 тонн клубники. В последующие два года урожай сильно сократился, однако в прошлом году он снова достиг 1000 тонн. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник, 7 июля, Кабинет министров поддержал инициативу Министерства культуры о введении так называемого налога на Netflix, что позволит дополнительно направить на развитие латвийской киноиндустрии около 600 тысяч евро. Как указывает Министерство культуры, поправки установят для электронных СМИ, предоставляющих на территории Латвии аудиовизуальные услуги, обязанность осуществлять финансовый вклад в создание европейских аудиовизуальных произведений. Предложение Министерства культуры, одобренное правительством, предусматривает обязанность для международных стриминговых компаний перечислять Латвии не менее 3,5% доходов, полученных на латвийском рынке. По оценке Министерства культуры, благодаря этому зарегистрированные за рубежом поставщики услуг смогут ежегодно перечислять в бюджет Национального киноцентра около 600 тысяч евро. Эти средства увеличат объем финансирования, которое распределяется на конкурсной основе для производства латвийских фильмов. Министр культуры Наурис Пунтулис на заседании правительства выразил уверенность, что фактическая сумма может оказаться еще больше. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Латвия и еще 8 стран создадут Банк обороны, безопасности и устойчивости, чтобы способствовать финансированию проектов в области обороны и безопасности, сообщили в канцелярии президента Эдгара Ринкевича. Инициативу о создании банка выдвинула Канада. К ней присоединились Латвия, Албания, Бельгия, Греция, Люксембург, Румыния, Турция и Украина. В совместном заявлении лидеры стран подчеркивают, что по мере того, как страны Альянса увеличивают инвестиции в оборону и укрепляют военный потенциал, необходимо более эффективно использовать как государственные, так и частные финансовые ресурсы. Поэтому страны обязались сотрудничать, чтобы создать новое международное финансовое учреждение, которое будет способствовать инвестициям в области обороны. В то же время главы государств подчеркивают, что задачей нового банка будет не замена существующих национальных или международных механизмов финансирования, а их дополнение. В Монреале уже состоялись успешные переговоры по уставу будущего банка. Страны обязались обеспечить необходимую политическую поддержку, чтобы банк мог начать полноценную деятельность в начале 2027 года. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик. Влияние цен на топливо на экономику Латвии снизилось, заявил министр экономики Виктор Валанис. Он отметил, что тенденции в отношении цен на топливо являются позитивными, поскольку достигнутые ценовые максимумы на мировых рынках снизились примерно на 30-40%. В то же время министр подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается нестабильной. Несмотря на заявления о снижении напряженности в конфликте на Ближнем Востоке, сохраняются риски, которые не позволяют гарантировать стабилизацию рынков. Однако, по словам министра, в целом наблюдаются положительные тенденции, а влияние цен на топливо на экономику Латвии уменьшилось. Комментируя возможность введения дополнительных мер поддержки, Валанис сообщил, что некоторые министры поднимали вопрос об отмене ранее введенных механизмов поддержки, но было достигнуто соглашение сохранить их, учитывая продолжительное влияние повышенных цен на топливо и необходимость дальнейшей поддержки экономики. Как сообщалось ранее, 18 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года. В Латвии, как и в других странах Европы, растет продолжительность жизни. Однако более долгая жизнь в Латвии не означает столь же долгое хорошее здоровье. Согласно отчету Центра профилактики и контроля заболеваний, по достижении 65-летнего возраста количество лет жизни, прожитых при хорошем здоровье, в Латвии в среднем составляет всего 4,8 года. Средний показатель по ЕС в два раза выше – 9,4 года. В соседних странах показатель тоже выше. В Швеции это 14 лет, в Финляндии – 9,4, в Эстонии – 7,6, в Литве – 7,4 года. Множество пожилых людей в Латвии проводят оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью. Более трети сеньоров оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что для продления здоровых лет жизни в пожилом возрасте необходимы целенаправленные шаги. Важно укреплять профилактику хронических заболеваний и их раннее выявление, способствовать физической активности, улучшать доступность поддержки психического здоровья и теснее увязывать услуги здравоохранения с социальной помощью. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».